0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность. Однако существенных осадков не ожидается, ветер слабый, западного направления. Температура воздуха до плюс 17, плюс 22 градусов. На побережье прохладнее, от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков при слабом западе. В западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: его каждый день, детка.
1: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жерть через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами после, локти будете кусать.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность. Однако существенных осадков не ожидается, ветер слабый, западного направления. Температура воздуха до плюс 17, плюс 22 градусов, на побережье прохладнее от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков при слабом запахе. В западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Латвия.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность. Однако существенных осадков не ожидается, ветер слабый, западного направления. Температура воздуха до плюс 17, плюс 22 градусов, на побережье прохладнее от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков при слабом западе. В западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 6 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность. Однако существенных осадков не ожидается, ветер слабый, западного направления. Температура воздуха до плюс 17, плюс 22 градусов. На побережье прохладнее, от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков при слабом запахе. В западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Президент выступил с речью на военном параде. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Укрепление безопасности – это не только вопрос будущего, потому что нужно быть готовыми ко всем поворотам жизни, в том числе к худшим, подчеркнул в понедельник в своей речи на военном параде в Айскраукле президент Эдгар Ринкевич. Он отметил, что 36 лет назад Латвия восстановила свободу и независимость, и с тех пор каждый день мы продолжаем защищать Латвию. По его словам, хотя 36 лет назад жители Латвии были полны решимости, восстановленная свобода была хрупкой. Сегодня все иначе. У нас есть своя армия, профессионалы и добровольцы, свои ополченцы и юная гвардия. У нас есть союзники, с которыми мы плечом к плечу создаем более сильную оборону в Латвии, в регионе Балтии и Скандинавии, в Европе и в НАТО в целом, отметил президент. Он подчеркнул, что свобода и безопасность – это плоды труда всей Латвии, потому что труд, навыки и знания каждого человека помогают поддерживать и укреплять безопасность Латвии. Ринкевич считает, что безопасность живет в каждом уверенном в себе человеке, в каждом, кто верит, что Латвия есть и будет свободной. Я в это верю. И знаю, что вы тоже. В противном случае мы бы сегодня здесь не собрались. Но уверенность в своих силах не отменяет необходимости постоянно что-то улучшать и совершенствовать, добавил президент. Он отметил, что сила Латвии в общей готовности, по его словам, укрепление безопасности – это не только вопрос будущего, потому что надо быть готовыми ко всем поворотам жизни, в том числе к худшим. Наш исторический опыт заставляет нас полагаться на себя, своих друзей и союзников. Это момент, когда нужно отбросить мелкие ссоры и несущественное, потому что наш противник испытывает нас. Каждый день он радуется нашим разногласиям и ссорам. Мы не должны быть внутренне слабыми, подчеркнул Ринкевич. По его словам, целенаправленные инвестиции в оборонный потенциал и потенциал внутренней безопасности, развитие оборонной промышленности, укрепление сотрудничества с союзниками – это немедленные и важнейшие задачи Латвии. Чем сильнее мы будем уже сегодня, тем более ясным, сдерживающим сигналом это послужит для врага Латвии. Как бы это не было трудно. В оборону своей страны нужно вкладывать очень много, потому что без своего государства у нас не будет нашего языка и народа, отметил в своей речи Ринкевич. Он добавил, что завоевать свободу трудно, но еще труднее ее вернуть. Поэтому давайте защищать свободу нашего государства каждый день в своих делах, в своих мыслях и в своей уверенности, призвал президент.
2: Про статистику.
1: В январе этого года в Латвии было подано 35 первичных заявлений о предоставлении международной защиты от граждан других стран, что в 3 раза больше, чем в январе 2025 года, свидетельствует информация, обобщенная Управлением по делам гражданства и миграции. Больше всего 25 таких заявлений было подано жителями Таджикистана. Еще по 5 заявлений получено от граждан России и Беларуси.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность, однако существенных осадков не ожидается. Ветер слабый западного направления, температура воздуха до плюс 17, плюс 22, на побережье прохладнее, от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
4: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья.
5: Мы все спокойны за ваше здоровье и спокойны за то, что опять-таки в хорошей компании мы встретим этот вторник.
6: Мы даже не стесняемся того, что вновь приветствуем вас в рабочий день. Хотя, конечно, только о выходных вы и мечтаете. Ничего, работать недолго.
5: Смотрите, вот они часы, 7:04.

0: Не люблю цепляться за фразы вот песен, но иногда хочется, знаешь, вот которые прозвучали. Смотри, вот тут в ту дверь, не в ту дверь войти, это избитая фраза, популярная, особенно вот в прошлый год стала в русскоязычном пространстве. А в принципе у каждого из нас вот в недалеком прошлом, а может быть где-то там в фатальном прошлом, была такая история, когда, ну, реально, вот, открыл, блин, а там вот не туда. У тебя есть такая вот история?
1: Сейчас подумаю, но, вероятно, ну, есть, да, потому что дверей-то в жизни в любом случае много. И всяко каждый раз, каждый, скажем, какой-то раз ты открываешь дверь, не то что не туда, но видишь там то, что тебя удивляет.
0: Знаешь, у нас, у школьников, где-то в классе восьмом была такая шокирующая история. Оказывается, по-литовски Мотини – это женщина. Стало быть, на какую букву начинается женщина? На букву М. И вот нас привезли играть в волейбол в один литовский неволейбольный город. И вот мы такие рослые, подающие надежды школьники-волейболисты из Латвии, очень по нужде, команда мальчиков была. И вот тогда, сам понимаешь, буква М смутила всех, когда мы влетели туда, а тогда еще не всегда в этих санузлах были, как сказать, дверцы, которые закрывали все. Это был провинциальный город, и тогда вот мы поняли, что
1: немножко поучили литовские, значит, да. Что не на всех языках М это мужской.
0: Смотрите, в 7 часов и 9 минут рады приветствовать вас в начале, вот в таком странном начале трудовой недели. Сегодня во вторник. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: А меня зовут Алексей Титов.
0: Сегодня 5 число мая месяца. В мае мы с вами еще. Кстати, мы же с вами в мае еще вообще ничего доброго друг другу не сказали.
1: В прошлом году.
0: Сказал, да. Лето через 27 дней приходит. Чемпионат мира по хоккею приходит еще раньше, через 10 дней, кстати. А чемпионат мира по футболу через 37 дней. Ну и что еще из ориентиров? Лигу. Тот самый день, когда перемирие какие-то виды спорта возьмут, если это про нашу страну. Ну а все остальное будет продолжаться. Да, Лигу у нас 50 дней остается.
1: То есть у нас, получается, ближайшие 2 месяца заняты. Потому что через 10 дней
0: веселый хоккей.
1: 2 недели. В лучшем случае, в худшем, я думаю, что даже больше может оказаться.
0: Хуже?
1: Потом какой-то перерыв, чемпионат мира по футболу, опять какое-то количество дней, а потом сразу лига.
0: Ну да, но чемпионат мира не будет прерываться на лигу. Лигу в серединку чемпионата.
1: Странно.
0: Что они творят?
1: Странно.
0: Смотрите, не знаем, какая температурка посетит нас на лигу, но скажем, что в этот день, 5 мая, вот такие синоптические рекорды были в Риге зафиксированы. Минус 1 градус и еще 1 десятая. Это было, представляете, в 23-м году, то есть 3 года назад. Поматросили и бросили.
1: Вообще интересно, что вот такая температура ниже нуля была только 4 раза, помимо 23-го года, то есть фактически недавно. Из них 2 года, 11-й, 22-й, 21-м веке уже в период глобального потепления, и один раз в 79-м. То есть, когда речь идет о глобальном потеплении, надо все-таки сделать скромные выводы, что климат, разумеется, меняется, и может быть не в лучшую сторону, раз в мае минус... Ну, отрицательная температура. А самая высокая, кстати, температура была тоже в 21 веке. Это было плюс 23,6 в 2004 году.
0: Вы знаете, в каком бы веке мы ни жили, есть категория людей, которых главная информация, о которой их волнует с утра пораньше, это лунный гороскоп.
1: Причем можно в это не верить, просто это интересно послушать. Как же они в этот раз вывернутся да, со своими прогнозами. 18-й лунный день сегодня, и он довольно счастливый. Сны сбываются. В этот день необходимо работать со своими дурными и нечистыми мыслями. Не отпирайтесь, они у вас так или иначе бывают. Надо постараться увидеть себя со стороны, отказаться от иллюзий и от низменных инстинктов, как бы трудно это ни было. Вот. Ну и еще важно, что в этот день могут проявиться кожные болезни и вскрыться тайные раны. Вот, поэтому с этим обращаемся по адресу. Надо быть осторожным и отправляться к врачу.
0: Итак, с нами клиника Балта. Повторяем, весна – это то самое время, когда еще можно все сделать правильно. Большинство процедур, например, для ног не дают мгновенный финальный результат. Нужно время, поэтому начинать стоит именно сейчас. И эстетически, и медицински это логично, особенно при грибковой инфекции, где важны контроль и время. Поэтому встречаем лето без грибкового рецидива.
1: А в клинике Балта эти вопросы решаются комплексно. Дерматолог ставит диагноз, назначает лечение и ведет контроль, а подолог проводит лечебную обработку. А еще в клинике Балта имеется ультрасовременная лазерная платформа ДЭКа для эффективного лечения грибковых инфекций при помощи лазера.
0: А еще смотрите, какая фишечка есть. Коррекция ногтей титановой нитью. Это высокоэффективный безоперационный метод коррекции вросшего или деформированного ногтя. Знакомая ситуация. Снимет давление ногтевой пластины на воспаленную кожу ногтевых валиков, устраняет боль, уменьшает отек и останавливает воспалительный процесс.
1: Клиника Балта здесь делают это все последовательно и успешно, с хорошо заметным результатом. В центре города на Березника Упиша 10. Легко найти и записаться также через evaselibuspunks.lv, ну или позвонить по телефону 28 770 660.
2: Партнер шоу «Шизгара» — Клиника Балта. Радио Рокс.

0: дашь еще-то?
1: Ну, так, может, человек не доел еще.
0: Это время раннее, еще можно что-то попытаться. Давай еще можно отнести к любому вашему хорошему начинанию, которое вот даже сейчас практикуете по утру.
1: Туфли не дочистишь, чистишь. Потом, понимаешь, давай еще. И так вот до предела уже. Привет, пределов нет, совершенства тоже. Это Шизгара, Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
0: Меня Алексей Титов. Давайте посмотрим, что мы можем сегодня отметить, так, чтобы этот день нам запомнился на всю жизнь.
1: Смотрите, сегодняшний день, День Европы, один из нескольких. Существует два отдельных дня Европы, которые отмечаются и 5, и 9 мая. И созданы Советом Европы, Европейским Союзом, соответственно. Совет Европы — это одна история, Европейский Союз — другая. Чего непонятно? Вот Совет Европы был создан 5 мая 49 года, понятное дело. Следовательно, именно этот день выбран для празднования, когда он впервые был утвержден как праздник, а было это в 1964 году.
0: Но, тем не менее, праздников мало не бывает, поэтому Совет Европы еще решил устроить и праздник 9 мая в честь Декларации Шумана. А Декларация Шумана, напомню, это... было, в общем, прототипы Европейского Союза, когда образовалось Европейское объединение угля и стали. Такое красивое революционное название, да? Европейское объединение угля и стали. Сразу представляешь себе мужика с голым торсом, таким измазанным угольной пылью в каске, с мощными руками, типа того, что все в наших руках.
1: Ну, кочегарка, значит, Цой жив.
0: Ну, типа того, да. Ну, и вот это второй день, который празднуется 9 мая.
1: А еще сегодняшний день является днем португальского языка, так как это один из таких знаковых европейских языков, поэтому в определенной части Европы сегодня сразу два в одном отдупляться, можно сказать.
0: В определенной части Европы, ты имеешь в виду в Португалии?
1: Вот тогда где-нибудь под Синтрой сегодня народ соберется там и...
0: А еще, оказывается, кроме Бразилии, на португальском говорят, в Мозамбике, Анголе, Гвинее, Бисау и Кабо-Верде, конечно.
1: Кабо-Верде. Ну, то есть, ты знаешь,
0: острова Зеленого мыса.
1: Не все китайцы говорят на португальском, но в Макао они могут себе позволить и вспомнить язык Колумба.
0: Гоа забыли. А? В Индии Гоа забыли. Там тоже все португальское.
1: Да.
0: Там, правда, вряд ли кто-то португальский помнит, но, в общем, сегодня
1: А че Колумба сюда приплел-то? Бедного
0: Колумба ты приплел сюда, потому что он соревновался с португальцами в плане освоения земного пространства.
1: Значит, хоть два слова-то мог по-португальски выучить.
0: Абсолютно.
1: Сразу несколько странно, если мы на восток там обратились к португалоговорящим восточным людям. Это я про Макао. В некоторых восточных странах сегодня праздник детей. А так как, ну, допустим, в той же самой Японии, где после Бога, наверное, ребенок это второй, а иногда даже первый, то есть ему можно все.
0: Да, это, до 5 лет, обрати внимание.
1: До 5.
0: А потом все.
1: А потом на, говорит. А что это такое там? Фофаны такие, отгреб сразу такие. Попа горит, ремня и бабушка и
0: прабабушка. Здесь в плане детского дня интересно вот что. Корейцы, как вы знаете, к японцам относятся сложно. Они больше любят китайцев и не преминут сказать, что, вы знаете, культура к нам в Корею пришла из Китая, а лишь потом от нас уже в Японию. Но, тем не менее, они в другой день, совершенно в другом году, в эту же дату, 5 мая, учредили тоже День детей, только пошли дальше. Они сделали его выходным. Вот корейцы молодцы. Просто пример надо всем брать и завидовать им. У них сегодня выходной в честь детей. Вот День защиты детей, который по всему миру празднуется 1 июня, почему-то не выходной.
1: Нет, самая классная действительно история. Хочешь ребенку устроить праздник, да? Сделай выходной от всего, там, ты же все. Ну, а так как мы понимаем, что если ребенок дошкольник, ну или даже младший школьник, то одного его оставлять-то не особо и комфортно там себе. Поэтому вся страна, вся Южная Корея не работает, и все следят за детьми.
0: Замечательный день, согласитесь.
1: Да, ну а нам-то, друзья, пора, как говорится в том анекдоте, когда, извините, у нас рабочий день никто не отменял, и в Риге уже 7:21 минута.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: значит, небу так надо.
1: Радио Рокс. Реклама.
2: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
3: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо Латвия ЛВ.
1: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
4: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Немножко раньше времени песня, потому что сегодня не обойтись без Карла Маркса, который его пиар-менеджер, у него сегодня день рождения.
1: Слушай, а я теперь вспомнил, что это мне вот с утра пораньше Колумб привиделся, я даже в эфир. Про Колумба сейчас в событиях с него и с Тартанем. Важное, что человечество позволило себе сделать именно 5 мая, 5.05 в разные годы, в разных точках земного шара. Вот тот самый Христофор Колумб высаживается на Ямайке. Это было задолго до Боба Марли.
0: Ну, то есть, регги там еще не знали. То есть, что если на кого грешить, так это на Колумба и его матросов. Ну, высадились.
1: Абсолютно.
0: И началось тогда.
1: И народ...
0: Стало понятно.
1: Что же они там сделали на этой Ямайке, что народ так стал бегать, что легкая атлетическая школа Ямайки после этого, я не знаю, там, попробуй догони.
0: Да, оно, в общем, не Колумбом единым, потому что в 1788 году испанский мореплаватель Мартинес объявил остров Ванкувер, ныне, кстати, в Канаде, собственностью Испании. Это, в общем-то, как бы удивительно, потому что представьте себе, насколько в северных широтах находится этот Ванкувер, и то, что испанцы до туда дошли и еще там объявляли своей собственностью, это, в общем, достойно внимания.
1: Ну, а мы понимаем, что у нас не за горами-то чемпионат мира по хоккею, а наш вратарь Артур Шилов как раз играет за хоккейный клуб под названием Ванкувер. Вот такая связь между парнем из Латвии и испанским мореплавателем Эстебаном Хосе Мартинесом.
0: В 1836 году, 5 мая, в Бельгии введена в строй первая в континентальной Европе железная дорога. Она связала города Мехелен и Брюссель.
1: Вот есть фишечка такая, проявить себя как ерундита, где-нибудь поддержать разговор там. А вот скажи, говорит, в какой европейской стране первая железная дорога? Вот, ну, мало кто сразу подумает, что...
0: В Бельгии.
1: Бельгийцы, да. Ну,
0: я про Францию подумал сразу, потому что уж конкуренция в Великобритании и Франции была очевидна в те времена. И в Англии уже давно к тому времени и паровозы, и железные дороги, и даже людей перевозили. А
1: на континенте?
0: Франции, видишь, проиграли Бельгии, оказалось.
1: Вот так вот. Кстати, про саму Францию. В ходе французской интервенции в Мексику была такая история. Произошла битва при Пуэбле, в которой французские войска были побеждены мексиканской армией под командованием Игнасио Саррагосы. В честь этого события в Мексике, да и США, ежегодно отмечается 5 мая, мексиканский праздник.
0: Да,
1: что-нибудь остренького нам сегодня.
0: В 1925 году в американском городке Дейтон в Теннесси арестован 24-летний школьный учитель Джон Скоупс, который осмелился преподавать запрещенную законами штата эволюционную теорию Дарвина. Судебный процесс начался только через 2 месяца. Был окрещен обезьяньем и привлек внимание всего мира. И надо сказать, что Скоупс проиграл. И запретили преподавать теорию эволюции Дарвина в Теннесси на много-много лет.
1: 101 год тому назад. Представляете, что произошло. В Лондоне был создан Совет Европы. Мы так в проброс уже сказали. В 49-м году прошлого столетия. Первая такая европейская межправительственная организация, которая была создана после Второй мировой войны.
0: Обратите внимание, это прототип Европейского Союза. Создается он в Лондоне, и Великобритания входит в количество тех 10 стран, которые там объединились. Где сейчас Великобритания, а где сейчас Европейский Союз, хочется спросить. В 1961 году первый американский суборбитальный полет на космическом корабле «Меркурий» состоялся. Алан Шепард по баллистической траектории взлетел на высоту, по-моему, там какие-то 180 километров, и опустился в Атлантический океан. Вокруг Земли не облетал, в отличие от Гагарина, но зато у него там были какие-то ракеты, с помощью которых он мог менять траекторию. То есть он отстреливал ракетку и немножко манипулировал тем, как летит его корабль. Вот такая история случилась 5 мая.
1: Представляете, ну и закончим еще одним важным событием, когда 5 мая 1988 года объединенная китайско-японско-непальская экспедиция штурмовала вершину Джаманлунгмы и с северной, и с южной стороны одновременно. Представляете, группы восхождения встретились на вершине, затем каждая из них спускалась по противоположной стороне. То есть встретились, добрый вечер, я диспетчер, нет, скорее добрый день, наверное, и пошли вот каждый another way.
0: Меня больше интересовала здесь прямая трансляция. Восхождение означает, что кто-то с собой тащил на тот момент достаточно громоздкую видеокамеру.
1: То есть там и так-то представляешь, тяжеловато, мягко говоря. А тебе еще и технику тащить.
0: Пойдем дальше. Мало того, что они тащили эту камеру с собой, для прямой трансляции где-то должен был стоять ПТС, передвижной трансляционный комплекс, вот эта станция, которая, скорее всего, стояла, ну, заехала эта машина. Либо они, кто-то еще там притащил еще какую-то груду оборудования без всяких там колес, без машин. То есть, на самом деле, восхождение восхождением, конечно, но то, что они восходили с прямой трансляции, это совершеннейшее достижение.
1: Слушайте, ну, я думаю, когда будет у нас Международный день альпинизма, мы опять поговорим с каким-нибудь серьезным человеком, который понимает в альпинизме больше, чем все. С тем же Арно Терсаковым, опять-таки.
0: Да, зададим ему вопрос про то, как осуществляются трансляции.
1: Как обычно.
0: И осуществляются ли они вообще с тех пор, с 88 года.
1: Так, отпустим вас не на Джомолунгму, понятное дело, но на свою маленькую Джомолунгму нужно же сегодняшний день сделать каким-то особенным. И трудовой подвиг сегодня, может, у кого-то и запланирован.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Изгара. Решим все, кроме погоды.
1: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле 2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле 2 или на Теле 2 ЛВ и узнай больше. Теле 2. Быстрый интернет для разумного использования.
3: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
1: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность. Однако существенных осадков не ожидается, ветер слабый, западного направления. Температура воздуха до плюс 17, плюс 22 градусов. На побережье прохладнее, от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков при слабом западе. В западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
1: Радио Рокс. Твое настоящее. Я больше.

0: каждое утро на Радио Рокс происходит то, что делает нашу жизнь интереснее. Бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
1: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья.
2: 7.41, скоро лето придет, и куда же вы, если с ногами что-то не то, с ногтями, с кожей?
3: Значит, и с головой. Я тебе так скажу. Если у вас с этим все что-то не то и долго, значит, что-то вы не расслышали.
2: Алло, алло, алло. Мы же говорим, клиника Балта вот решит все эти вопросы.
3: 7:42 минуты. Расскажем вам об изобретениях сегодня в красивый день. Кстати, не обратили внимания, что сегодня 05.05. А если было 2025, как в прошлом году, было бы совсем весело. Но 05.05 тоже ничего. Так вот, 05.05.1809 был
2: клево.
3: Первый патент даме.
2: Представляете, вот в какой сфере могла дама вот проявить себя, чтобы весь мир сказал, ёлы-палы, а ведь никто раньше не додумался и не сделал. Мэри, Мэри, Мэри, какая ж ты молодец. Мэри Кис за технику плетения соломы с шелком. Она вот получила свой патент. Что же она сделала, Алексей?
3: Она сделала, знаешь что, она взяла шелк и сплела его с соломой. Я, насколько понимаю, это именно то, что она и сделала.
2: Вот, не солому с шелком, а вот именно шелк с соломой. Вот весь ход.
3: Я, если честно, так и не понимаю до конца, в чем был, ну, как бы сказать, ноу-хау того, что эти два материала можно объединять. Наверное, вот именно в этом объединении, потому что нужно было это для шляпок. Помните, соломенная шляпка и вот это все? Это именно то изобретение, за которое получила свой патент Мэри Кис.
2: Ну-ка напомни, День Европы, там кто там сталевары и кто вместе там...
3: Угольщики и сталевары.
2: Угольщики и сталевары. Вот.
3: Да.
2: Это как бы ну, близкое что-то. Ну,
3: слушай, 150 лет должно было пройти.
2: Тут укротило.
3: Да, но видите, есть только одна область, где в патентном бюро, там работали, как вы понимаете, мужики серьезные, усатые такие, важное. Вот если бы принесла девушка какой-нибудь проект, я не знаю чего, моторчика или там какой-нибудь
2: или,
3: турбинки.
2: Или к сталеварам зашла.
3: Ей бы сказали, что слушайте, идите учитесь. По крайней мере, у нас тут своих хватает знатоков. А она с шляпочкой зашла.
2: Она красотка. Она зашла с той стороны, где ни один мужик не разбирался. Там, что это? Что это? Кто это? И все же, да-да-да, надо же проявить, что мужик не должен же показать, что он не владеет ситуацией.
3: Абсолютно. И поэтому все эти усатые парни в патентном бюро сказали, да, Мэри, вот ваш патент. Ну и с тех пор, в принципе, можно праздновать 5 мая, мне кажется, наравне с 8 марта.
2: День шляпы соломенной. Кстати, вот несмотря на важность вот этого, я не ерничаю, вот этого изобретения, но слово шляпа, оно же потом вот стало, значение его иносказительное. Это же получается, вот шляпа, человека растяпа какой-нибудь.
3: Ну что ж ты, слушай, это только мужские шляпы, особенно те, на которые можно сесть. Посмотрел, а там шляпа, на которую сели. А дамская, она все-таки шляпка.
2: Ну, согласен, шляпка красота. Я бы еще зашел в конце 20 века слово шляпа еще и ерунду стало. Тоже шляпа. Ну, как фильм? Ну, да. Ну, шляпа какая-то там типа. Потому что, опять-таки, вот мужики не нашли к себе вот этого возможности оценить всю прелесть, всю знаковость. Кивнули тогда Мэри. А, затаили.
3: Как... Да, но теперь важно. На этой неделе Шизгара выходит при поддержке клиники Балта, которая напоминает вам, что весна — это не то, чтобы какой-то период, в течение которого что-то можно срочно успеть сделать к лету, а это время, когда еще можно все сделать правильно.
2: Впереди нужно показать всем на пляже свои, да не только на пляже, в тапочках, в сланцах все ходим, свои ноги. Мы говорили о том, что с ногтями патолог решит все ваши проблемы. А еще начатая именно весной лазерная эпиляция дает наилучший результат к лету без спешки, без перегрузки кожи. В клинике Балта для этой процедуры инновационная лазерная платформа итальянской компании Deca с александритовым лазером. Это золотой стандарт, я бы так сказал, дерматологии. Если у вас есть александритовый лазер, ну все, цепурнос, как говорится. Шляпу
3: да.
2: Снимаем.
3: Но это на данный момент наиболее эффективная, быстрая и, кстати, комфортная процедура остановки роста волос. лучом лазера. Помимо этого, кстати, обработка лазером участков кожи во время эпиляции улучшает текстуру и тонус кожи и может потребоваться, ну, парочка процедур через год целесообразно повторить.
2: Ну и все зоны, где бы вы хотели пройти вот это, не только с ног, можем перейти на руки, на подмышки, кому-то там интимная зона, лицо, шея и уши. Клиника Балта, здесь сделают это все последовательно и успешно.
3: Легко найти и записаться через сайт evoselibus.lv. Можно прийти по адресу Бирзня и Кубиша 10, а можно позвонить по телефону 28 770 660.
1: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».
4: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто спит?

0: Реклама.
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиши, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
4: Когда идет дождь, глаза свет.

0: Кто здесь? 7 часов 54 минуты. Шизгара из Риги. Вторник, старт недели. И давай в этот момент мы, как всегда, вспомним о главном кулинарном или кондитерском поводе того или иного дня. Сегодня это 5.05.
1: А вы знаете, иногда кажется, что правильнее было бы вам предложить вот дотянуть до этого момента, еще не позавтракав. Потому что после того, как мы вам расскажем о кулинарных поводах этого дня, ваша кулинарная жизнь станет интереснее и насыщеннее.
0: И знаешь, человек только что действительно наелся, похвалил супругу, которая завтрак его быстренько собрала, и говорит, и тут мы с какой-нибудь главной составляющей, говорит, ёлы-палы, нельзя было чуть пораньше. Мы, конечно, понимаем, что сегодня Cinco de Mayo, этот праздник, который и вся Мексика отмечает, ну и...
1: И все мексиканцы, я бы сказал. Потому что не только в Мексике, мексиканцы значит, своих всевозможных кафе, половина из которых называется кукарача или как-нибудь, эдак делают мексиканскую пищу. Сегодня день энчилада.
0: Ну и поэтому вот что вот в какие-то блюда вот остренькие, которые сегодня национальники мексиканские
1: залетят. Давайте скажем так, что энчилада — это блюдо универсальное. В эту лепешку мексиканскую можно засунуть все, что угодно. Главное, чтобы начинка была какая-то, ну, там, не знаю, сочная.
0: Чаще всего мясная.
1: Чаще всего мясная и чаще всего непростая в плане остроты, что ты правильно заметил.
0: С яйцами. Она такая начинка. Ну, яйца туда добавляют, я хотел сказать, просто туда. И овощи чаще всего.
1: Я о другом не думал.
0: Свернутые энчилады обжаривают. Не, просто некоторые туда уже мясо нафигачили. Зачем туда
1: яйцо? Пирожок с яйцами.
0: Да? Вам пирожок с яйцом или с мясом?
1: Между прочим, именно поэтому решили говорить именно пирожок с яйцом. С рисом и яйцом, потому что когда пирожок с яйцами, можно подумать все что угодно.
0: Ну, еще заодно скажем, что отдельные позиции у них день чипотле. Это американская приправа, которая представляет собой копченый красный перец. Короче, халапеньо, тот самый перец, с которым надо... Ой, как осторожно.
1: Копченый еще к тому же.
0: Слушай, ну было ли же у каждого человека, когда он не знал, насколько что-то острое, не обязательно мексиканское.
1: Я думаю, что у всех развивается все это по одному сценарию. Ты берешь что-то, что да. Думаешь, что оно будет нежное, а потом делаешь вид, что ты можешь с этим как-то справиться. У меня был васаби раз, и второй раз у меня был табаско. То есть табаско я намазал как кетчуп на сосиску, и после того, как мне сказали, что это табаско, я изо всех сил держал вот эти вот слезы в глазах, гримасу и так далее. С васаби было то же самое.
0: А у меня получилось лет, не знаю, там 30, наверное, назад первое знакомство с устрицей, которая не стала моим фаворитным блюдом, на самом деле, несмотря на выпендреж. Так получилось, был какой-то такой пафосный вечер, я был ведущий этого мероприятия, и в числе прочих, смотрю, подаются устрицы. И один знакомый говорит, слушай, ну а ты как бы приобщись. Я говорю, а что нужно? Он говорит, смотри, берешь вот устрицу, берешь много-много лимончика, выжимаешь, потом берешь табаско, и вот лекают в этот момент. И я решил, ну если...
1: Лимона столько, ты табаско.
0: Я туда табаско по твоему совершенно пути пошел. Верно. Дальше, когда я это в себя заправил, у меня, знаешь, как в мультике про Плута, там, глаза такие на ниточках. И я бегу, и я понимаю, что нужно было какого-нибудь что-то молочного или что-то такое. Как учат, вот, чтобы погасить все это дело. Я решил, что нужна вода. И я бегу к официанту, который... Не к официанту, к бармену, и кричу, воды! И он мне, аргазес, вайбес, газес. И чувак понимает, что мы как бы не спасем друг друга.
1: Да, ну, в общем, как вы понимаете, сегодня в плане кулинарии день мексиканской кухни. Прежде всего, энчилада и чипотли, если найдете.
0: Давайте после остренького национальненького такое вечное, что сказать, роковое.
2: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент поздравил с годовщиной восстановления независимости Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Нашу судьбу решает наше отношение друг к другу и к Латвии в обычной жизни, подчеркнул президент Эдгар Ренкевич в поздравлении в связи с годовщиной восстановления независимости Латвии. Он напомнил, что 36 лет назад Латвия проснулась с тревогой. Депутатам Верховного Совета предстояло принять самое важное в жизни решение. На них смотрела не только вся Латвия, но и соседние страны, соотечественники и друзья по всему миру. За событиями следили недруги, которые продолжали надеяться, что жители Латвии испугаются, замрут от страха, они пойдут по небезопасному и неизвестному пути. Успех голосования 4 мая 1990 года не был само собой разумеющимся, отметил президент. Однако цель была настолько важна, что стоило рискнуть и попытаться. Удалось то, чего так хотел народ – принять решение и начать действовать самим. Не нужно изобретать велосипед. Каждое утро проснувшись, нужно задаться вопросом, хотим ли мы сегодня жить в свободной Латвии. Если ответ утвердительный, то нужно вставать, принимать решения и действовать. Как бы утомительно это порой не было, замечательно, что мы можем задать вопросы и искать на них ответы, считает президент. Как хорошо, что мы можем делать это сами. Все хорошее в наших собственных руках, но и причину неудач нужно искать в первую очередь в зеркале, а не в каком-то внешнем враге. Однако внешний враг есть. Пусть будет, потому что нашу судьбу решают не где-то в другом месте. Нашу судьбу решает наше отношение друг к другу и к Латвии в обычной жизни. Президент отметил, что хотя декларация о восстановлении независимости Латвии была принята 36 лет назад, каждый год 4 мая побуждает каждого жителя заново осознать цену свободы и независимости государства, а также хрупкость демократии. Потому что свобода, независимость и демократия – это не экзамен, который можно сдать один раз и жить результатом вечно. Это бесконечное обучение и испытание. Но сегодня надо праздновать, потому что не только труд создает нашу Латвию, но и радость. И чем больше, тем лучше, отметил президент.
2: Про Ригу.
1: 3 мая в Рижском порту начался сезон заходов круизных судов, сообщили в управлении Рижского свободного порта. Сезон круизных судов 2026 года. Открыли два судна немецких круизных компаний. В сезоне этого года запланировано 103 захода круизных судов, что должно стать рекордным количеством принятых судов в истории порта. Планируется, что в этом году Ригу посетят не менее 135 тысяч путешествующих круизами туристов, что на 17% больше, чем в 2025 году. А также должно стать самым большим числом пассажиров за всю историю порта. В мае ожидается 11 заходов круизных судов, в июне 22, в июле 22, в августе и сентябре по 19, соответственно. Как и в прошлом году, в этом году круизный сезон продолжится и в осенне-зимний период, когда в Ригу планируется заход еще 10 круизных судов.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии солнечная погода. Во второй половине дня увеличится облачность, однако существенных осадков не ожидается. Ветер слабый западного направления, температура воздуха до плюс 17, плюс 22, на побережье прохладнее. От 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале. Включай Радио Рокс, и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра.
4: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья.
5: Этот вторник станет классным, если проведем его вместе. Привет!
6: А мы тоже рады, что вы присоединились.

0: все поводы и праздники сегодняшнего дня вспомним, озвучим. Ну а пока давайте вместе собирать пазл этого утра. Сегодня 5.05. С добрым утром. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. Знаете, вот упертые парни, король и шут, все-таки кажется, что они такие так упрямо свои сказочки рассказывают, что в конце концов даже и с утра можно с ними веселиться, несмотря на то, что песня отнюдь не утренней тематики такой.
0: Понятненько. Ну, Тару эту освободите, не выбрасывайте это, подберем, скажем так. 5 мая, это 125-й день с начала года, вот какие ориентиры. Ну, про Новый год спели в песне, значит, нужно вспомнить, что он через 240 дней наступит. Лето, 27 дней. Чемпионат мира по хоккею 15 мая стартует, 10 дней всего остается. До чемпионата мира по футболу уравновесим сразу 37 и лигу через 50. Когда-то в этот день было очень-очень тепло, было 23 градуса и еще 6 десятых, это было в 2004 году, но мы вспомним буквально за, там, не знаю, за 3 года до нашей сегодняшней встречи, мы не собирались его устанавливать, мы его зафиксировали просто, люди были профессионально подготовлены, было минус 1,1 градуса, представляете, в 23 году.
1: А температура в этот день только 4 раза за всю историю наблюдения опускалась ниже 0, и из них 3 раза в 21 веке и 1 раз в 79 году. Есть смысл вспомнить, что вы делали в 22-м, 23-м и в 79-м. Это, наверное, интересно, особенно если остались фотографии.
0: А помнишь, мы еще говорили, что когда апрель вот всех этих годов помаячил таким теплом, говорю, смотрите, опыт-то потом показал, и вот ты правильно сказал, 3 раза, да, вот в этом...
1: 3 раза, да.
0: Обалдеть. Так, что посмотрим на Луну.
1: 18-й лунный день, он довольно счастливый, сны сбываются. Требует от вас этот день благоразумия и сдержанности. Но, как бы для некоторых людей день тяжелый, поскольку может стать и днем грехопадения. В этот день необходимо отрешение от тщеславия и эгоизма. Противопоказано пьянство и курение, которые, соответственно, ведут к грехопадению потом.
0: То есть песенку, которую сейчас спели, люди как «Спасибо, самодеятельность уходит».
1: Не обязательно все пытаться повторить в домашних условиях или где-нибудь там на вылазке. Значит, полезно прочистить кишечник. Вот давайте зайдем с такой стороны. А еще этот день важен и надо быть осторожным, потому что могут вскрыться тайные раны. И с любым диагнозом и лечением надо быть осторожным, обращаться по адресу.
0: Слушайте, мы сейчас скажем, по какому адресу нужно обращаться будем. Буквально 2-3 примета. Все-таки есть у нас то, что предки после себя вот в каких-то книжках оставили. Если сегодня птицы поют громко с утра к ясной погоде, а если конкретная птица по имени кукушка кукует часто, это вообще к теплому периоду. Поэтому давайте внимательно прислушиваться.
1: Где же ты кукушку в городских условиях услышишь? Это же надо куда-то выезжать.
0: Ты хочешь сказать, что люди, которые нас слушают, они не могут себе позволить там жить где-нибудь в пригороде?
1: Могут.
0: Вот. Или часы с кукушкой.
1: Слушайте внимательно, услышите кукушку, нам пишет, а кишешь с кукушкой, да.
0: Раритет?
1: Конечно, да. Если ты не заснул и услышал, как часы с кукушкой кукуют, значит, к теплому периоду.
0: Ну да. Слушай, ну говорили вообще вот предки, как май начнешь, так и лето проживешь, но чтобы летом никого не удивить каким-то состоянием своей кожи или ногтей, отправляемся в клинику Балта. Клиника Балта напоминает, что весна – это то время, когда еще можно все сделать и сделать правильно. Большинство процедур для ног не дает мгновенный финальный результат, и этим процедурам нужно время.
1: Поэтому начинать надо именно сейчас. Это и эстетически, и медицински логично. Особенно при грибковой инфекции, где важны контроль и, собственно, время. В клинике Балта эти вопросы решаются комплексно. Дерматолог ставит диагноз, назначает лечение, ведет контроль, а подолог проводит лечебную обработку. Более того, там имеется, опять же, с точки зрения инноваций, ультрасовременная лазерная платформа ДЭКа для эффективного лечения, в том числе и грибковых инфекций.
0: А еще в клинике Балта возможна коррекция ногтей титановой нитью. Это высокоэффективный и, главное, безоперационный метод коррекции вросшего, скажем, или какого-то деформированного ногтя. Снимает давление ногтевой пластины на воспаленную кожу ногтевых валиков, устраняет боль, уменьшает отек и останавливает воспалительный процесс.
1: Клиника Балта здесь делают это все последовательно, успешно, с хорошо заметным результатом. Легко найти и записаться через evis.lv. Можно прийти на Березникова, пишет 10, это в центре, или позвонить по телефону 28-770-660.
2: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта».

0: 8 часов 15 минут. Давайте вспомним, чем себя. Сегодняшний отличается от всех остальных, кроме цифры, кроме этой даты.
1: Красивый, 5.05. Итак, в праздниках сегодняшнего дня. Ну, Международный день борьбы за права инвалидов. Очень важная такая позиция. С 92-го года, когда 5 мая люди с ограниченными возможностями одновременно в 17 европейских странах проводили день борьбы за соблюдение равных прав и против дискриминации и при трудоустройстве, доступного образования, инфраструктуре. Тут очень важно, что начали люди замечать, что человеку с
0: ограниченными возможностями, да,
1: тяжело ему и войти, и приобщиться к чему-то. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, более 1,3 миллиарда людей во всем мире имеют какую-то форму инвалидности.
0: Да, но вот для того, чтобы понять, можно хотя бы один раз в жизни провести такой эксперимент, попробовать, например, как живется в городе, в современном городе типа Риги, инвалиду-колясочнику. Взять просто и поездить на коляске и понять, что это, несмотря на какие-то очевидные усилия, все равно по-прежнему сложно и требует еще большего, большего внимания, ну и уважения, разумеется.
1: Сегодня День Европы отмечается, один из Дней Европы, потому что существует два отдельных таких праздника. 5 и 9 мая. Кто же создавал эти праздники, спросите вы? А мы ответим. Один был создан Советом Европы, а второй Европейским Союзом. Не запутались? Есть Совет Европы, есть Европейский Союз, соответственно. И там работают люди.
0: А дело в том, что Совет Европы, он вообще был создан 5 мая 1949 года, и именно в этот день и празднуется. А вот лидеры сообщества решили проводить еще свой День Европы в связи с годовщиной декларации Шумана, которая была принята 9 мая 1950 года. Шуман это был министр иностранных дел Франции, и вот это была его идея. Он предложил создать европейское объединение угля и стали. Такой красиво называющийся, в общем, промышленный союз, который позволил объединиться, насколько я понимаю, сталеварам и угледобывающим промышленникам Германии и Франции. И,
1: там, а знаешь, еще,
0: без всяких пошлин и так далее.
1: Тут горняки добыли огромное количество угля и думают, кто бы у нас взял. А тут сталевары стоят и не могут печку запустить. Говорят, угля не хватает.
0: Самое главное, что горняки должны быть немецкие, а сталевары французские. Или наоборот. И тогда они поймут, что симбиоз заключается именно вот в этом перекрестном, я бы сказал так, взаимодействии. Ну, название красивое, конечно.
1: Красивое. Кстати, если говорим про европейские языки, сегодня конкретный день одного европейского языка, именно Всемирный день португальского языка.
0: Что-нибудь знаешь по-португальски?
1: Обригаду, спасибо.
0: О, да,
1: А ты знаешь, мне очень нравится слово, знаешь, когда у человека там нос заложен, и он говорит, скажи, вот не надо, как будто у тебя заложен нос.
0: Дидада.
1: А дидада это значит не за что на португальском.
0: Ну да. Все что угодно, все, что вы услышите в бразильских песнях или в фаду. Кстати, еще одно слово по-португальски, которое знают все, фаду, и вот эти вот грустные песни, которые освоили Цезария и Мора.
1: Рабонизаура.
0: На Кабо-Верде, между прочим, говорят по-португальски, так же, как и в Мозамбике, понятное дело, в Бразилии, в Анголе и в Макао и Восточном Тиморе.
1: Потому что
0: еще можно список продолжать, но это важно. Вот
1: есть такие португалоговорящие еще и азиаты. Слушай, ну а вот самое, наверное, известное, что португальское, это, конечно, портвейн. Как там? Возьмем оперету. Ну, ты же любишь брать оперету. Я? Нет. Но в «Летучей мыши», помнишь, когда с моей женой сидели и пили мой портвейн?
0: Вот. Абсолютно верно, да. Еще что-то португальское можете вспомнить, что вам придет в голову. Мы пойдем дальше, потому что у нас еще пара медицинских
1: проектов. Есть еще аргумент Криштиану Роналду. Вот, и сразу все. Что вы знаете португальское? Роналду, все, идем.
0: Какое слово знаете по-португальски? Криштиану.
1: Очень хорошо.
0: Да. Значит, сегодня день акушерки. По-моему, не надо даже рассказывать, чем важна эта профессия, чем важно то дело, которое делают акушерки, потому что все мы через это, можно сказать, проходили.
1: Через их руки.
0: Да, да.
1: Поздравляем.
0: И еще сегодня день детей. Причем сразу в двух странах одновременно, в Японии и Корее. И говорят, что пришел он к ним независимо, потому что в Японии его придумали в 48-м году, а в Корее гораздо позже, там в каком-то 59-м или что-то типа того. Но у корейцев при этом этот день сделали
1: Выходным.
0: Выходным.
1: Вот
0: для
1: это,
0: всех.
1: Это правильное отношение. Ребенка что хочется там себя побаловать в этот день? Как? Ну, вот я хочу вот чудить. Можно я сегодня не пойду в школу, в садик? Конечно, можно. Там выходной день. Причем выходной день не только для детей, а для их родителей тоже. Потому что все они вышли из детства. Ну и куда там, если чадо не идет в садик, это же как проблема сразу. Подожди, садики закрыли, и что? Так на работу тоже не надо. Все большие и маленькие.
0: Ладно, давайте перенесем еще и в западное полушарие, потому что сегодня Синко де Майо. Мексиканцы в этот день победили французов, свергли Максимилиана I, который, между прочим, был эрцгерцогом австрийским, но и одновременно оказался императором мексиканским. Продлилась эта ерунда, такая вот несовместимость 4 года и закончилась как раз 5 мая.
1: После этого песню еще сочинили. Максим имел хорошую подругу, она носила красные носки, по стадиону бегала по кругу и завивала плойкой волоски. Вот маленькая толика праздников, которые имеют отношение к 5 мая.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Похоже, привыкаем к четырехдневным рабочим неделям, которые так пользуются успехом, например, в Швеции, Норвегии, Исландии и даже Нидерландах, где многие компании на этот график уже перешли. Между прочим, с сохранением зарплаты. Говорят, при этом снижается стресс, эмоциональная усталость, повышается производительность труда, а также ощущается прилив бодрости. Ну еще бы. Вот на таком эмоциональном фоне вкатываемся в очередную короткую неделю. В Риге продолжается весеннее обновление дорожного покрытия, поэтому сегодня тоже будет немало новых мест ремонтных работ, как следствие ограничения, перекрытия и изменения в организации дорожного движения. Обо всем этом, также о ДТП и неожиданных препятствиях на дороге, сообщайте в «Автомонитор» по номеру 2299-4949. Через WhatsApp. Тем временем продолжается акция «Пилоты микс-медиагруппы». На этой неделе, в пятницу 8 мая, состоится подведение итогов очередной недели, а также вручение призов и подарков самому активному участнику. Но это все потом. Сейчас же на магистралях и улицах латвийской столицы продолжается утренний час пик. 5 баллов на мониторе, заторы продолжают расти. Самые затратные по времени на въезде в город со стороны Баусского шоссе А7, на Карля Ульманя Гатва и участке Лелеры-Баскалнцема в сторону центра. Кроме того, на Даугавгривас в районе перекрестка Круспилс и Гранита и на Густава-Земгала-Гатва перед Бриба со стороны восточной магистрали. Мы продолжаем движение только вперед, насколько позволяет дорожная обстановка. Меня зовут Владимир Тин. Будем внимательны и всем удачного дня! В завершении выпуска сообщение о ДТП от Валентина Юсина.
2: Всем привет. Я у Нолана в сторону Риги, напротив поворота на Плаконсенс. В первой полосе авария. Будьте осторожны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразием. Разными программами. «Активистс» – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
4: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл – предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо Латвия ЛВ.
5: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» — клиника «Балта».
2: Кстати, будьте здоровы, передает вам клиника «Балта» и напоминаем, что все мы родом из детства, все мы прошли через руки акушерок, а сегодня еще и праздник, сегодня Международный день акушерки, поэтому вот песенка прозвучала, а теперь как бы на сносях я, ну а потом в поводу это дни рождения кого-то, сегодня прямо 5 числа мая месяца, если это ваш день рождения, поздравляем!
3: И вот смотрите, с кем вы родились в один день, значит, родился в 1599 году 5 мая Оливер Кромвель, лидер английской революции, лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии. В общем, как бы, как и все революционеры, кончил он тоже плохо. Еще родился в этот день Сёрен Кьеркегор, датский философ и теолог, основоположник экзистенциализма.
2: Ты сам хотел и про него говорить, поэтому давай.
3: Да, Карл Маркс родился 5 мая в 1818. Вот у Маркса, понимаешь, 0505, 1818. С такой датой рождения, в общем, как бы надо было кем-то стать. Вот, в общем, он и стал философом. Да. Так, как будто я говорю что-то такое. Знаете, он на меня так смотрит, как будто я говорю...
2: Да ты просто мне в слово, ты третьего человека представляешь уже. Я просто сижу...
3: А я думал, тебя возмущает Карл Маркс, что я так много времени ему уделяю. Карл Маркс на самом деле философ. Экономист, социолог, политик. Ну, а ладно, вот переходим к миру искусства, Станислав. Расскажите нам о деятелях искусства.
2: Да, мне-то осталось сказать про Сенкевича, причем не Юрия Сенкевича, а про Генриха Сенкевича. Это польский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе. Ну и дальше у нас череда актрис и актеров идет. Виталий Полицымак, актер театра и кино, народный артист. Это, ну...
3: Это не тот младший Полицымак, а старший Полицымак, скажем так.
2: Самый старший, который был.
3: Да. А в 1922-м родилась Кира Смирнова, исполняла она городские романсы, и мы ее знаем как старуху Меланию в комедии «Шла собака по рельсам». Вообще она была автором пародии, озвучивала мультики всевозможные, говорила на разные голоса.
2: Если Клара Румяна более высоким говорила, то вот Смирнова говорила чуть пониже. Ну и в 1937 году Юрий Назаров, тот самый, который Андрей Рублев, адъютант его превосходительства, «Маленькую Веру», помните? Вот помните, вот тот, который папашу играл, вот такого водителя
3: в майке
2: все время такой был. А, кстати, получается, у «Маленькой Веры» же папашу, понятно, играл Назаров, а Саша Негриба играл брата, который был актером тогда рижского ТЮЗа. Вот так Рига засветилась, между прочим, вот в «Маленькой Вере».
3: А, значит, в Британии в этот день, в 43-м году, родился Майкл Палин, один из Монти Пайтон, веселый человек. Ну и что касается певцов и певиц, то здесь сложно сказать,
2: кого начнешь?
3: Это день рок-н-ролла, но все же Ирина Салтыкова, которая к рок-н-роллу имеет отношение только благодаря тому, что герой в фильме «Брат» или «Брат 2», я точно не помню, говорит, что...
2: Неравнодушен он именно к ней.
3: Да, неравнодушен он именно к ней, а сам он любит нормальную музыку, типа которая звучит на Радио Рокс.
2: Ну, а вот супруг бывшей Ирины Салтыковой, сами понимаете, тоже имеет отношение не к рок-музыке.
3: Салтыков. Одноименный супруг.
2: Салтык и Салтычиха. Грег Дэвид, британский певец, музыкант...
3: Ну, такой парень с очень красивым бакенбардами, который замечательно спел в дуэте со Стингом в свое время и стал гиперпопулярен.
2: И сразу его этот барбершоп, в который он ходит, о, эти бакенбарды из-под нас. Кто? Пушкин, не заходите, не занимайте.
3: Да, ну и мы не будем скрывать, что сегодня день рождения у певицы Адель, которая к рок-музыке хоть и не особо отношение имеет, но
2: человек уважаемый.
3: Но, в принципе, человек уважаемый, поет хорошо, и почему бы и нет?
2: Если ваш день рождения как раз приходится на этот день, считайте, что все это было просто разминкой для того, чтобы в конце концов ваши родные и близкие коллеги по работе вас сегодня обласкали заслуженно.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Решим все, кроме погоды.
1: Реклама.
2: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
1: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность. Однако существенных осадков не ожидается, ветер слабый, западного направления. Температура воздуха до плюс 17, плюс 22 градусов. На побережье прохладнее, от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков при слабом западе. Западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
4: Радио Рокс.

0: Хорошо, что песни на Радио Рок звучат такие, что можно как-то представить себе смысл, содержание, и иногда даже обрисовать себе вот эти картины, которые были описаны.
1: Ну, вообще, в принципе, отличающая такая фишка, как песни со смыслом звучат, да, на вот частоте 88.6.
0: Сразу думаешь после этой песни «Чайф» и слава богу, что у вас с лифтом все было нормально, и вы на работу добираетесь вовремя, а то могли сидеть там.
1: А рок-н-ролл у вас получается уже не ночью, а хорошим таким утром, кстати, уже 8.42. Это Шизгара, Радио Рокс из Риги. Я Стас Флоренцев.
0: А я Алексей Титов. И мы рассказываем вам обычно в это время об патентах и изобретениях. А сегодня мы хотим обратить ваше внимание на цифру 5. Почему? Потому что вспомните, вот сколько важных пятерок мы знаем. Ну, как бы в наше понятное дело, что когда-то 5 было хорошей отметкой, 5 пальцев на руке. 5 пальцев на ноге.
1: Ты нашему трудовику только не говори, что 5 пальцев на руке, у него там проблемки были перед тем, как он начал. Но в основном-то, конечно, так. 5 сегодня, 5 число 5 месяца. И поэтому изобретение или патент, скажем так, вот с чем-то очень важным, особенно для женщины. Хотя мужчины тоже наслаждались, как вот от нее этим пятерочкой вот ветер.
0: Вы понимаете, к чему, да? Шанель номер 5. Именно 5 мая 1921 года в Париже состоялась презентация этих духов. Там была история такая, что Коко Шанель, она была возлюбленной Дмитрия Павловича Романова.
1: Смотри как!
0: Великого князя. И она, в принципе, мечтала о уникальном запахе и искала суперпарфюмерию. И Романов ей нашел. Им оказался Эрнест Бо. И Шанель попросила его обратить внимание, создать ни на что не похожий искусственный женский аромат, который пахнет женщиной.
1: Изначально задача ставится мега трудная. Представляешь, главное, слышь, мужик, да, ты такой аромат сделал, я записываю, да, значит, ни на что не похожий искусственный женский,
0: который пахнет естественной женщиной при этом.
1: Все понятно. Там. По идее, нормальный человек идет и лоботомию себе делает в этот
0: иди
1: момент.
0: Иди туда, не знаю куда. В принципе, Эрнст Бо был хорошим очень парфюмером, начал уже экспериментировать с разными современными тогда методами и средствами, увлекался альдегидами и, в общем, ценил искусственность. И причем ту, которая противоречит природе, а не ту, которая пытается ей подражать. То есть он, в принципе, был готов создавать вот этот вот искусственный запах.
1: Он понимал, что сложность вообще женщины, когда работаешь, иди купи что-нибудь, а я потом скажу, что ты купил не то. Ну, как обычно это бывает. Поэтому парфюмер предложил самой Шанель выбрать аромат из 2 серий пронумерованных образцов, от 1 до 5, от 20 до 24. И Шанель остановилась на чем? На варианте number 5.
0: Она сказала, что, да, во-первых, тут у вас 10 пробирочек, 10 пробников, поэтому я возьму посередине 5. А потом, вы знаете, 5 — это любимое мое число, и я буду представлять все свои духи, которых еще будет же, да, именно 5 мая. А начнем мы с пятой пробирочки.
1: Она говорит, у меня же будут потом еще духи? И он так, не знаю. И она так, ну ладно, вот.
0: Ну, в общем, в надежде на то, что действительно ей принесет удачу эта дата и эти цифры, она не ошиблась. Формула духов Шанель номер 5, между прочим, до сих пор держится в секрете, никто ее толком не разгадал. Это секрет дома Шанель. Ну и, разумеется, вошел он за это долго. 21-й год, это получается 105 лет в этом году празднуют Шанель номер 5. И знатоки говорят, что особенно запах не изменился, хотя, может быть, его создают уже на основе других методов. Ну и в искусстве, культуре и так далее просто Шанель номер 5 всюду.
1: Не говорим. В Нью-Йорке, в Музее современного искусства из 59-го года аромат является частью экспозиции. Представляете, какой музей может похвастаться? А у нас, знаете, а в этом зале что у нас? А у нас во всех залах одно и то же. У нас Шанель number 5. На этой неделе Шизгара выходит при поддержке клиники Балта. Ну и весна — это не про то, что срочно нужно что-то сделать к лету, это про время, когда еще что-то можно успеть сделать правильно. Большинство процедур для ног, вы же хотите, чтобы ноги были, ого, какие, не дают мгновенный финальный результат, им нужно время, поэтому начинать именно сейчас, в начале мая, эстетически и медицински логично.
0: Начатая весной лазерная эпиляция дает наилучший результат к лету, без спешки и без излишней перспективы. перегрузки кожи. И для этой процедуры в клинике Балта есть инновационная лазерная платформа итальянской компании Deca с александритовым лазером. Даже звучит красиво. Это золотой стандарт дерматологии.
1: И на данный момент наиболее эффективная, быстрая, комфортная процедура остановки роста волос – это лучик лазера или лучище лазера. Помимо этого, обработка лазером участков кожи во время эпиляции улучшает текстуру и тонус кожи, способствует омоложению за счет активизации синтеза эластина и коллагена.
0: Ну и, кстати, процедура лазерная надежно и безопасно убирает волосы не только с ног, как вы понимаете, а также при необходимости и с рук, подмышек, там, интимной зоны и других мест.
1: Клиника Балта. Здесь сделают это все последовательно, успешно, с хорошим заметным результатом. eveselibaspunks.lv, там можно легко найти и записаться. Клиника Балта – это Бизнека Упиша 10 и номер телефона 28-770-660.
2: Партнер шоу «Шизгара» – клиника Балта.
3: Я ухо.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Среди призов, предоставленных Goodyear для участников акции «Пилоты микс-медиагруппы», комплект стеклоомывателей для любого времени года. В ассортименте летний, демисезонный и зимний варианты. Уникальный состав фирменных омывателей Goodyear обеспечивает превосходную моющую эффективность без обыденного мыла в составе и без присутствия ядовитого метанола. Приобретайте омыватели Goodyear, а лучшим и активным участникам акции «Пилоты микс-медиагруппы» шестого сезона мы их просто подарим. Сообщения с дорог принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Один из участников акции «Пилотов» в пятницу получит приз от нашего спонсора компании «Goodyear», набор омывателей и красивую маечку с лого микс-медиа-группы в придачу. И это хорошо. Мы же въезжаем в новый по погоде солнечный день, вторник, 5 мая на календаре, и в разгаре утренний час пик в латвийской столице. В общем и целом в плане трафика ничего не меняется. На дорогах максимум транспорта с 8.30 до 9.15. В данный момент магистрали улицы загружены на 74%. 7 баллов в среднем по городу. Есть крупные пробки на Густава Земгалагатва перед Брейбас со стороны Восточной магистрали, в районе перекрестка Гранита и Круспилс в сторону моста Славу, на Даугавгривас, на участке Лелрбас-Каунцема и далее Вантовый мост, а также на Карля Ульмане Гатве, в первую очередь в направлении центра, и на въезде в город со стороны Баусского шоссе А7. Сегодня также видим приличную 20-минутную пробочку на въезде в город со стороны Елговского шоссе А8. И на этом пока остановимся, а продолжим через час, когда выйдет следующий выпуск «Автомонитора». Меня зовут Владимир Тин, оставайтесь внимательными и всем удачного дня! В завершении выпуска сообщение от Виктора с улицы Круспилс.
2: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. Кто двигается по Круспилс со стороны Румбулы в центр перед переездом Гриндекс, остановились две машинки. Судя по всему, что-то произошло. Все, будьте внимательны, всем удачи.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиши, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT 8. un 9. jūnijas.
5: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему брать.

открывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменяют значение слов. Кайф. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Кайф. Если хочет себя забрать.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Профсоюзы предлагают повысить минимальную зарплату до 835 евро. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Латвийский союз свободных профсоюзов предлагает в 2027 году повысить минимальную месячную зарплату как минимум на 55 евро, до 835 евро в месяц. Профсоюз напоминает, что в этом году установленная в Латвии минимальная зарплата составляет 780 евро. Также с этого года на 40 евро вырос необлагаемый минимум с 510 до 550 евро в месяц. Профсоюз подчеркивает, что в большинстве стран Европейского союза референтное значение минимальной зарплаты по отношению к средней зарплате пропорционально выше, чем в Латвии. Уровень оплаты труда в Латвии один из самых низких среди стран ЕС. По расчетам профсоюза, в 2026 году получатель минимальной зарплаты в Эстонии и в Литве при покупке товаров и услуг будет соответственно на 23% и на 8,5% более платежеспособным, чем в Латвии. Профсоюзы также указывают, что минимальную зарплату нужно рассматривать в совокупности с необлагаемым минимумом, поэтому ожидают переговоров для определения адекватного уровня минимальной зарплаты и необлагаемого минимума на 2027 год.
2: Про Ригу.
1: В Рижской думе готовятся существенные изменения в правилах пользования автостоянками, в том числе повышение платы за долгосрочную парковку. Однако кратковременная стоянка может стать бесплатной. Коалиция Рижской думы в настоящее время обсуждает план изменений и вносит в него коррективы, поэтому условия парковки автомобилей могут измениться. В общей сложности Рига Сатексме обслуживает в Риге 6850 парковочных мест, которые находятся в разных платных зонах. В настоящее время предлагается повысить плату за парковку на обочинах на 20-30%. Повышение платы обосновывается заполняемостью парковок, которая в среднем составляет 80%, а в центре и в часы пик достигает 96%. Кроме того, плата за парковку не менялась с 2015 года. План изменений предусматривает расширение зоны А, а также рассматривает возможность изменения времени работы платных парковок. Например, плата будет взиматься и за ночную парковку. Изменения коснутся электромобилей, для которых действующие в настоящее время льготы могут быть сокращены. Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис признал, что в центре города парковки переполнены, и водителям часто приходится долго искать место для остановки. Мировая практика показывает, что цены на парковку должны быть такими, чтобы около 20% парковочных мест всегда были свободны. Учитывая, что заполняемость парковок в центре Риги выше, повышение платы может стать одним из решений. Кирсис определенно поддерживает более выгодные условия для пользователей электромобилей. Например, бесплатную парковку на час или два с последующим взиманием платы. Кроме того, вице-мэр предлагает рассмотреть возможность применения различных условий парковки для жителей Риги и тех, кто в столице не живет, а также предложить льготы семьям с детьми.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии солнечная погода. Во второй половине дня увеличится облачность, однако существенных осадков не ожидается. Ветер слабый западного направления, температура воздуха до плюс 17, плюс 22, на побережье прохладнее. От 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
3: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться, включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья.
5: Для тех, кто только движется к своему рабочему месту, мы на себе опробировали свои, все в порядке, действует.
6: Знаете, понедельник только день тяжелый, а вторник, когда с него начинается неделя, все это облегчает в разы.
5: 9,4 минуты.

0: поискать тех, которых с дороги не успели поднять, тех, кто думал, что сам и не слушал других, тех, кто сам умирал, но тащил молодых.
1: Сколько предстоит сделать на этой неделе? Чуть меньше, чем обычный, ну, на один рабочий день.
2: Да, ну, потому что, как бы, пятница. А знаешь, я вспомнил, что в прошлом году у нас была совсем другая конфигурация, потому что там 5 мая было выходным, но в субботу тогда мы работали, потому что нам надо было что-то переносить. А
1: мы рисовали
2: в субботу
1: тогда.
2: Все нормально.
1: Смотрите, какие ориентиры у нас. До лета остается 27 дней, у кого-то тогда и отпуск стартует. До чемпионата мира по хоккею 10 дней, до чемпионата мира по футболу 37, ну и до праздника Лиго еще 50. Касательно рекордов, которые устанавливала природа, наша матушка, когда-то в этот день было плюс 23,6 градуса, это было в 2004 году. Зато неуютным, некомфортным этот день выдал 3 года назад. Вот представляете, тогда было минус 1 и еще 1 градуса.
2: Ну, а мы на самом деле на прошлой неделе сомневались, будет ли потепление на выходные, как обещали. Нас не обманули, потепление пришло. Причем такое нормальное. И, в общем-то, как бы, ну, все оправдано теперь. Май, он начался правильно. Вот в этом году, что интересно, все какие-то смены погоды и времен года происходит ровно, как будто они написаны кем-то в каком-то большом глобальном календаре.
1: Хороший сценарий такой. Кто-то написал, и говорит, кто-то сначала сказал, да ладно, не верю. Говорит, ой, это давайте к Станиславскому, а тут должно все получиться. Давайте с точки зрения лунного календаря посчитаем. Какой сегодня денек?
2: 18-й лунный день сегодня. Довольно счастливый, сны сбываются. Необходимо работать со своими дурными и нечистыми мыслями, постараться увидеть себя со стороны и отказаться от иллюзий и низменных инстинктов. В этот день, между прочим, всем необходимо отрешение от тщеславия и эгоизма, а еще противопоказано пьянство и курение. Полезно также прочистить кишечник.
1: Причем не просто курение с пьянством совмещенное, а и то нужно исключить, и отдельно еще второе.
2: Да, ну а еще в этот день могут появиться какие-то кожные болезни, вскрыться тайные раны. Поэтому астролог тоже, как и мы, то есть, точнее, астролог рекомендует, а мы присоединяемся. С любым диагнозом и лечением надо быть осторожным и обращаться по адресу.
1: Адрес клиники Балта чуть позже, и как бы все опции напомним. Но знаете, что предки советовали делать в этот день? А чего огородить себя? Советовали наблюдать за природой, особенно за ветрами. И еще сегодня рекомендовалось проветрить дом. Вот просто сегодня с чего начинаете? Еще до завтрака взяли, дом проветрили. Чего не рекомендуется, это спешить и начинать всякие крупные дела и давать пустые обещания.
2: Я бы сказал, что вот что касается пустых обещаний, то это и каждый день можно воздержаться их давать. А что касается начинать крупных проектов, то здесь надо как-то прислушаться к нам. Может отложить на следующую неделю.
1: Как май начнешь, говорили, так и лето проживешь. А к лету все готовы? На этой неделе Шизгара выходит при поддержке клиники Бал. Повторяем, пока еще весна. И весна — это то время, когда еще можно все сделать правильно. Например, большинство процедур для ваших ног, они же не дают мгновенный финальный результат. Времечко нужно, недельки 3-4, поэтому начинать именно сейчас — это и эстетически, и медицински логично, особенно если есть грибковая инфекция, где важны контроль и время.
2: А в клинике Балта эти вопросы решаются комплексно. Значит, сначала дерматолог ставит диагноз и назначает лечение и ведет контроль, а подолог проводит лечебную обработку. А в клинике Балта имеется ультрасовременная лазерная платформа ДЭКО для эффективного лечения грибковых инфекций при помощи лазера.
1: А еще в клинике Балта есть такое чудо 21 века – коррекция ногтей титановой нитью. Это высокоэффективный, главное, безоперационный метод коррекции вросшего или деформированного ногтя. Ну, у кого там есть? Готовьте! Снимают давление ногтевой пластины на воспаленную кожу, устраняют боль, раздражение, уменьшается отек и останавливается воспалительный процесс.
2: Клиника Балта здесь делает это все последовательно и успешно, и с хорошо заметным результатом. Записаться можно через evislibuspunks.lv, а можно обратиться сразу по адресам Эрнеста Березняка, Упиша 10, либо позвонить по телефону 28 770 660.
3: Партнер шоу «Шизгара» — клиника Балта.

0: Танцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» — клиника «Балта».
2: Будьте здоровы. Знаешь, я о чем подумал? Вот интересно, в Венеции, если были бы стенгазеты популярны, про Казанову бы написали, наверное, там?
3: А почему стенгазеты именно? Ну, почему не обыкновенные газеты?
2: Ну, там же было позор, там, пьяницы, дебоширу. А тут вот повесили сразу.
3: Да, об этом.
2: Да, облика морали.
3: Да, было бы.
2: Праздники отметим сегодня. Никаких казанов сегодня поздравлять не будем. Сегодня, например, поздравим Европу. Европа — наш дом. Один из праздников сегодня отмечается, потому что Дни Европы присутствует два. Недалеко они друг от друга отошли. 5 и 9 мая.
3: 9 мая — это декларация Шумана, который предложил создать Европейское объединение угля и стали, ЕУС, такой предшественник Европейского союза. Так вот, это 9 мая. А 5 мая 1949 года вообще был создан Совет Европы. И в 1964 году решили, что 5 мая надо отмечать этот день.
2: Видите, как много людей, которые получают хорошие деньги в одной и второй станции, могут вот и в один, и второй день, и не мешая друг другу отметить прекрасный праздник.
3: А между прочим, они не выходные, поэтому они еще и на работу ходят. Это ведет к тому, что на работе все празднуют. А где праздновать свой профессиональный праздник, как не на работе?
2: Конечно.
3: Так делают все, между прочим, и даже врачи не уходят с своего поста. Сегодня Международный день акушерки. И здесь уместна фраза «акушерки, через руки которых мы все прошли».
2: Какие вот люди, каких людей ныне взрослых, те, кто вот принимал роды, допустим, 20, 30, 40 лет назад, говорят, а вот этого по телеку показали, я между... Хотя вряд ли они так отслеживают, они же там по фамилиям, наверное, мамаш только помнят.
3: По именам нет.
2: Мальчиков.
3: Ну, конечно, если общаются. А ведь есть такие, которые общаются потом со своими там...
2: Ну, разве что пришлось.
3: Как это называется, подопечными. Которых маленьких вытаскивают.
2: Кстати, учитывая то, что праздник акушерки всемирный, особенно в Азии сегодня, наверное, сразу несколько праздников, связанные с работой акушерок, поскольку это праздник детей. Не было бы акушерок, не было бы и детей. Две страны. Одна кричит, что это мы придумали, это японцы. Говорят, официально называется «Кодома Нохи». Праздник получил статус в 1948 году. Изначально назывался почему-то День мальчиков. А девочки что? Вот.
3: Но сначала мальчиков праздновали в деревнях, понимаешь? Потому что это же весна, это перед началом вот этих посевных работ нужно каким-то образом пестовать мужскую силу, которая там позволяет запрячь коня, пахать там какую-нибудь барану и так далее. Ну, поэтому мальчики. А потом решили, что это еще одновременно праздник ирисов. А где ирисы, там красота и девочки, соответственно, потом все это объединили.
2: Подтянулись.
3: И в 49-м году решили, что это один день. Но корейцы пошли еще дальше.
2: Так.
3: Они просто-напросто, как они говорят, независимо от японцев, совершенно в другой год, не в 49-й, а гораздо позже.
2: Конечно, какая разница сразу, великая. А мы не в 49-м, мы в другом.
3: Да, решили праздновать День детей. Причем они молодцы, подошли единственно логичным возможным способом. Они решили, что день ребенка должен быть выходным. Не вот как вот этот просто 1 июня такой, знаете, для проформы, День защиты детей. Сказали, что мы все их защищаем, а дети все равно идут в школу.
2: Причем дети что-то отголоски слышали, говорят, ну, день за... И что дальше-то будет? Ну, это типа от насилия защита.
3: А вот корейцы действительно защитили, устроили детям выходной, ну, а, соответственно, где дети, там и взрослые, потому что если у детей выходной, то кто с ними пойдет там в лунопарк на каруселях кататься и так далее? Кто за них будет радоваться.
2: Слушай, ну действительно, получается, 1 июня День защиты детей. То есть, как поздравили ребенка? Ну, в угол не поставили в этот день. Повезло. Вот. А тут нет, выходной день. И еще сегодня День португальского языка. Ну, учитывая то, что мы сегодня по один из праздников День Европы уже обозначили, а португальский язык-то официальный во многих странах, не только у Криштиану Роналду и всех остальных футболистов сборной Португалии. Сборная Бразилии вся говорит на этом языке, потому что у них государственный.
3: То есть, если вас спросят, знаете ли вы какое-нибудь слово по-португальски, вы можете перечислять всех, кого знаете, начиная с Криштиану Роналду, потому что это все будут португальские слова.
2: Абсолютно.
3: Типа там «зика», «пиле».
2: Ну и о бригаду. Это не про бригаду фильм, там, а спасибо.
3: Да, еще, знаете, вот невозможно не отметить, сегодня Всемирный день борьбы с астмой, и здесь мы должны поздравить еще с этим профессиональным праздником всех врачей, которые астмой занимаются, потому что астма — это реально, говорили сначала, это недуг 20 века, потом решили, что это уже недуг 21 века. Количество вот людей с астмой увеличивается, причем огромное количество детей, говорят, что в принципе это экология и образ жизни. Так что всем нам надо в этот день пожелать нормальной экологии и здорового образа жизни.
2: Потому что когда синтетические материалы придумал человек сам себе, он еще и проблемок тоже нажили. Синтетические материалы, всякие пищевые добавки, пассивное курение, в конце концов. Категория, слушай, ну хочешь ты себе там эксперименты на здоровье, ну делай, если уж то неисправим. Но я-то почему должен курить пассивно?
3: А я уж не говорю про нерадивых работников лесопаркового хозяйства, которые позволяют в городской черте...
2: Курить?
3: Нет, не курить, а засевать вот эти все не совсем гипоаллергенные породы, от которых люди каждую весну чихают, кашляют, что заканчивается, в конце концов, астмой.
2: Слушайте, ну здоровья нам всем. Напоминаем, что на этой неделе с нами клиника Балта. Про опции этого лечебного заведения мы будем периодически напоминать. И напоминаем про точное время 9 и 20 минут.
0: Шизгара. Твое лучшее утро

0: Твое настоящее. Реклама.
1: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В Activists приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. Activists – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразными программами. Activists – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Radio Rocks 88.6 FM.

0: часов и 29 минут. Мы даже что-то сегодня затянули, хотя взбодриться уже не мешало бы.
1: Насыщенный эфир получается. Ну, время спорта пришло, поэтому никуда не переключаемся. Я Стас Флоренцев.
0: Я Алексей Титов. Я и это имел в виду под взбодриться.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Когда намекнули, что лето не за горами, нужно быть во всеоружии, каким ты выйдешь на пляж, что у тебя там с пальцами ног, что у тебя с ногтями? Да, ну вот поэтому клиника Балта уже намекнула, что все проблемы решаются. А пока про тех, кто уже на песочек выходит не просто так походить, а поиграть в волейбол в пляжный. Наш дуэт Мартин Шплявинш, Кристиан Фогеротс в воскресенье заняли третье место на турнире уровня Elite 16 в Бразилии, посеянные по четвертым номерам. Они в матче за бронзу обыграли французский дуэт. Девушки Тина Граудин и Анастасия Самойлова в женской сетке этого же соревнования уверенно прошли групповой турнир. В 1/8 вынесли бразильянок, которых поддерживал, понятное дело, весь стадион. Абсолютно. Потом немецкий дуэт очень титульный. И в борьбе за бронзу, к сожалению, проиграли американкам, для которых это вообще первая победа на турнире такого уровня. В итоге наши девочки оказались четвертыми, что тоже вполне убедительно, это только старт сезона. Если мяч становится оранжевым, говорим о баскетболе. Евролига. Сегодня ХПЛ принимает грозный Реал Мадрид. Это еще последние игры четвертьфинала. Классика против амбиций. Чуть позже дуэль характеров Монако против боевого Олимпиакоса. Здесь жестко будет в защите играть и та, и другая команда. Короче, интрига нарастает. Завтра еще несколько матчей. В полуфинале уже на горизонте. И кто станет участниками их полуфиналов, пока для нас загадка. Ну, а теперь поговорим о новом герое Китая. Помнишь, я говорил о том, что снукер такой, ну, как бы экзотический для меня, во всяком случае.
0: Высокооплачиваемый.
1: Но главный приз, представляете, 500 тысяч фунтов. И получил его У Индзе. Не У Индзе, типа у кого, а это имя У и Индзе, его фамилия. Спустя год после исторического триумфа своего соотечественника Чао Синьтуна, который стал первым тогда китайским чемпионом мира по снукеру, У Инце продолжил победное шествие китайского снукера. В возрасте 22 лет и 202 дней он стал вторым самым молодым чемпионом мира в истории, уступив только первенство Стиву Хенри, который когда-то в 21 год, но это когда было, в 90-м году. Так вот, по поводу героического вот этого китайского юношу, он в 21 году лишь стал профессионалом, неполных 5 лет тому назад. И был признан новичком года. Переехала семья специально в Англию. Жили в каком-то полуподвальном помещении с папой на одной кровати. Он спал, но, видите, стоило все-таки того, чтобы получить такой...
0: Хочется здесь добавить, знаешь, типичная китайская траектория. То есть вот нашли где-то в глубинке талант, талантище, и дали ему дорогу. В принципе, переехал немножко по, как бы сказать, пожил с мотивацией с папой на одной кровати, и смотри, успех.
1: Ну, а Шон Мерфи, который в два раза практически чуть-чуть, ну, почти в два раза старше, чем победитель, он сказал, вообще-то я считаю, что нужно, чтобы в Англии снукер стал все-таки поощряться государством. То есть он говорит, можем профукать все. Всю историю, все заслуги. Главное футбольное событие сегодняшнего вечера – ответный матч Лиги Чемпионов. Арсенал-Атлетика, напомним, после первого матча 1-1. А в это время в самой Англии Манчестер Юнайтед одержал победу в матче английской премьерки, обеспечил себе возвращение в Лигу Чемпионов, вернулся в элиту самого высшего дивизиона английского первенства Ипсвич, который, ну, два года назад вылетел, и прошло два года, и он уже опять там. Эмоции болельщиков зашкаливают, они там чуть стадион по-хорошему не вынесли. Сразу два чемпиона досрочно определились. Досрочно Порто в Португалии, Интер в Италии. В 21 раз, кстати, стали чемпионами каждой своей страны. Ну и хотим напомнить еще такой момент. 40-летний Лукаш Подольский только что выиграл Кубок Польши со своим Горником из Забжи. Ранее говорили, что его мечта закончить карьеру, играя за них. Чистая футбольная романтика. Ну и еще побит мировой рекорд в марафоне. Впервые в истории дистанцию пробежали быстрее 2 часов. Этот рубеж раньше казался недостижимым. Элиот Кипчоги выбегал из 2 часов в 2019-м, но его рекорд не ратифицировали. Это был закрытый забег тогда специально для него, а сказали, нужно, чтобы было все-таки официальное соревнование. И вот мировой рекордсмен теперь Келвин, его зовут Киптон фамилия, он пробежал Чикагский марафон и в начале 24-го погибает в автокатастрофе. Казалось бы, все, рекорд побит не будет никогда. Но история переписана была на этих выходных лондонскими марафонцами. То есть люди из разных стран бежали в Лондоне. Все три призера пробежали быстрее мирового рекорда. Себастьян Саве из Кении показал время 1.59.30. Ну, это темп такой 2.52.
0: 1.59, то есть час 59.
1: Час 59.30 на всю дистанцию. Получается, что километр он бежал, пробегал за 2 минуты 50 секунд. Ну, это очень круто. Что еще про спорт? Завтра и послезавтра два проверочных матча сборной Латвии по хоккею. Напоминаем, что тренера Харри Виталинша тогда не галстуком поздравили, как вы помните, а первую же игру 5-1 у словаков у них дома выиграли. Вторая игра, да, была с результатом другим, но зато в той игре тоже были отработаны такие позиции. Например, наши забросили две шайбы, играя в меньшинстве. Я думаю, это пригодится и на чемпионате мира. Поэтому хорошего сегодня футбольного вечера всем поклонникам Лиги Чемпионов. И пускай сегодня победит команда на букву А. Или Атлетика, или Арсенал.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
2: Команда профессиональных подологов клиники Балта вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника Балта. Профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника Балта. Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиши, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
3: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
4: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность. Однако существенных осадков не ожидается, ветер слабый, западного направления. Температура воздуха до плюс 17, плюс 22 градусов. На побережье прохладнее, от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков при слабом западе. Западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
6: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Культурный слой.
1: 9.44, вы слушаете Шизгару, это Радио Рокс из Риги, меня зовут Стас Флоренцев.
2: Меня зовут Алексей Титов.
1: Мы, знаете, универсальная программа чем? Мы и про спорт поговорим, и периодически о каких-то жизненных моментах того или иного дня коснемся. В кулинарию даже не гнушаемся заглянуть.
2: Да, вообще мы нормальные парни, поэтому нам ничего не чуждо вот этого нормального. Даже на пробки обращаем внимание, и если вы тоже это
1: конечно
2: делаете.
1: Португальский язык, портвейн, конечно.
2: Присылаете, да.
1: А, ты про эти пробки?
2: Да. Да, 229-49-49 наш WhatsApp. О культуре.
1: Окультуримся прямо сейчас. Что же происходило в разных странах именно 5 мая 1816 году? Опубликован первый сонет английского поэта Джона Китса. «Когда страшусь, что смерть прервет мой труд, я выроню перо, я поневоле, и в житнице томов не соберут зерно жнецом, рассыпанное в поле».
2: А надо сказать, что начал он писать в достаточно серьезном возрасте, 21 год ему был. Да, но как бы многие начинали раньше. Но удивительно короткую жизнь прожил Китс, несмотря на то, что, в общем, занял место рядом с Байроном и Шелли.
1: За 5 лет творчества.
2: За 5 лет творчества, да. Ушел он от туберкулеза в 26 лет. Говорили, что его затравили критики, потому что там критики разделились. Кто-то фанател и говорил, что это прямо открытие-открытие, а кто-то ругал и плевался. Но, разумеется, в то время сложно жить, когда вокруг туберкулез, еще тебя ругают критики.
1: Ну и, знаете, когда творческая личность и так сам по себе человек иногда с собой в спорах каких-то, я уже к другому человеку, я к Достоевскому уже перехожу, а тут еще какие-то события происходят, когда тебя еще в состояние идеальной несвободы отправляют. Федор Достоевский вместе с другими членами революционного кружка Петрашевцев по доносу провокатора Антонелли. А посмотри, не анонимный донос-то. А кто анонимку написал?
2: Антонелли. Итальянский провокатор Антонелли.
1: Да. Арестовали тогда Федора Достоевского и заключили в Петропавловскую крепость. Там тогда еще не было ресторанов вот, и музеев. А тогда просто по существу она работала. Кем работаешь? Тюрьмой. Позже был вынесен 21 смертный приговор, в том числе и Достоевскому. Но перед самым приведением заменили ссылкой. Говорят, что вот там, где ТЮЗ стоит в Питере, вот там рядышком памятник Достоевскому стоит. Вот. Вот, в принципе, на этом месте это все и произошло.
2: Да, но теперь после вот этого рассказа вы понимаете, когда говорят, вот Достоевский, он такой как бы тяжелый, он такой основательный и даже мрачный. Но вот с такой вот историей, в принципе, рассчитывать на легкомысленность в текстах не приходится.
1: Там одним миром хату не обошлись. Там потом вообще могло все сурово закончиться.
2: В 1891 году, 5 мая, в Нью-Йорке открылся музыкальный зал, который теперь называется Карнеги Холл. Тогда был просто музыкальный зал, один из залов с, вероятно, хорошим будущим, приглашенным дирижером оркестра Нью-Йоркского музыкального общества, который выступал на открытии, был никто иной, как Петр Ильич Чайковский.
1: Ну и закончим мы важным событием для тех, кому ничто танцевать никогда не мешало. В Лондоне состоялся первый концерт английского королевского балета. Действительно, событие так событие. Если танцевать, то так, как танцуют люди в королевском балете. Ну, а если решать свои вопросы, связанные с наступлением лета, то решать их, эти медицинские вопросы, надо вместе с клиникой Балта.
2: Потому что весна — это не про срочно и не про то, что надо что-то сделать к лету, потому что еще время есть, можно все успеть. А потому что время как раз весна, когда все можно сделать правильно. Потому что большинство процедур для ног не дают мгновенный результат. Нужно время, и начинать нужно именно сейчас. Это и эстетически, и медицински логично.
1: Мы уже рассказывали сегодня и про ногтевые проблемы, и про грибок. Извините, что есть, то есть. А сейчас напомню еще и про лазерную эпиляцию. Начать весной – это значит получить наилучший результат к лету без спешки и перегрузки кожи в клинике Балта. Для этой процедуры инновационная лазерная платформа итальянской компании Deca с александритовым лазером. Это золотой стандарт настоящей современной дерматологии.
2: Ну и помимо этого, обработка лазеров участков кожи вот во время эпиляции, она улучшает и тонус кожи, и способствует омоложению, и за счет активации синтеза эластина и коллагена.
1: Она же, лазерная процедура, надежно и безопасно убирает волосы не только с ног, но и также в тех необходимых местах, где вы их давно хотели ликвидировать. Клиника Балта здесь делают все последовательно, успешно и с хорошим заметным результатом.
2: Записаться можно через evislibuspunks.lv, можно прийти по адресу Бирзника, Упиши 10, это в центре, ну или позвонить по телефону 28 770 660.
0: Культурный слой. На радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: За минувший час сократились затруднения на рижских дорогах с 7 до 5 баллов. Четверку ждем в течение ближайшего времени. Пробки сократились, но остаются довольно существенные заторы. В частности, на Карля Ульманя Гатве. Об этом рассказал Алексей Счастливчик.
2: И еще дорожная информация. Карля Ульманя Гатве. Огромный затор в сторону центра. И, что не характерно для этого времени, также на Марубском мосту в сторону Юрмалы затор на Карле Ульманя Гатве. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею. Затор в сторону Спицы перед Лепой сократился до нескольких минут. Однако еще минут 15, а то и более, можно оставить на Карля Ульманя в сторону центра. Далее. Обратим внимание на сводку госполиции. Посмотрим, как прошли минувшие выходные. С пятницы по понедельник включительно в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 181 ДТП, то есть в среднем 45 за сутки. Что в дни, когда спешить особо некуда, конечно, многовато. Пострадали 23 человека, в том числе 6 велосипедистов, 1 самокатчик и 2 пешехода. Патрульные без дела не сидели, выписали аж 325 протоколов, в том числе 172 за превышение скорости, 5 за агрессивное вождение. Что касается любителей веселой жизни, то попались нетрезвыми за рулем 14 персонажей, из них в легкой степени 5. Они отделались административным наказанием, а 9 пошли по уголовной статье. Плюс к этому 5 из них нужно выплатить компенсационную стоимость автомобиля, а 4 вообще лишились машин в пользу государства. В завершении выпуска еще одна полезная инфо от Алексея Счастливчика. На этом пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
2: Улица Лачпиша. Пешеходный переход, который рядом с перекрестком Абранос. Перекопали правую полосу, поэтому сужение стоит знак. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar Eko Baltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология.

0: Publishers Service.
1: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
2: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Radio Rocks.
3: Знаешь, мы напоминаем двух переговорщиков, которые взяли и передружили вот нашу радиоаудиторию с месяцем под названием «Май».
4: Да, но теперь вы знаете, что май месяц хороший, а пятое число замечательное, неделя короткая. И как здесь с настроением? Разумеется, оно должно быть супер.
3: Завтра в это же время, на этой же частоте. Пока.
4: Пока.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Реклама. Когда один день не похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс», и наступит шизга.
1: Выплеснем вам самое яркое, самое такое славное, самое креативное здесь, на «Радио Рокс».
0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 на 88,6 FM или онлайн на radiorocks.lv. Партнер шоу «Шизгара» – клиника «Балта». Многопрофильное медицинское учреждение, где опытные врачи и современное оборудование работают ради вашего здоровья. Клиника «Балта» и шоу «Шизгара». Вместе за хорошее самочувствие и отличное настроение.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность. Однако существенных осадков не ожидается, ветер слабый, западного направления. Температура воздуха до плюс 17, плюс 22 градусов, на побережье прохладнее от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков, при слабом западе. В западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Это радио, детка. Радио Рокс.
5: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: мысли вслух. Джанго, музыкант.
1: Были такие моменты расставаний, казалось бы, фатальных, так сказать, необратимых. А потом все возвращалось на круги своя совершенно каким-то чудесным способом. И я понимал, что это именно то, что надо. То есть это тот путь, который предназначен. Как бы свыше. Надо прислушиваться к себе, к своему сердцу. Это очень-очень-очень важный момент.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В Activists приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. Activists – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразными программами. Activists – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рос. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера. Обложили меня, обложили, гонят весело на номера.

Отчаявшись, живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков.

0: Реклама.
1: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
2: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūsu leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
3: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
4: Radio Rocks. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность. Однако существенных осадков не ожидается, ветер слабый, западного направления. Температура воздуха до плюс 17, плюс 22 градусов. На побережье прохладнее, от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков при слабом запахе. В западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
4: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
2: Лелас лэтас, мазас цэнас. Лелакция бейкалос Максима. No 5. Līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 eiro kilogramā. Īsie gurķi 2,39 eiro kilogramā. Maxima.
3: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
4: Radio Rocks. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Мысли вслух. Валерий Сюткин, музыкант.
1: Я прежде чем открыть дверь, всегда думаю, как я буду оттуда выходить.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активист» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активист» – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразными программами. «Активистс» – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
3: Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar Ekobaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
4: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
3: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, во второй половине дня увеличится облачность. Однако существенных осадков не ожидается, ветер слабый, западного направления. Температура воздуха до плюс 17, плюс 22 градусов, на побережье прохладнее от 11 до 16 градусов тепла. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средневысокого уровня. В Риге солнечно, во второй половине дня соберется больше облаков при слабом западе. В западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
4: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Мне очень хотелось писать музыку. Я сутками сидел, тренькал на гитаре, учился, тренировал пальцы, аккорды и сразу записывал все свои наработки на магнитофон соната 216. Не получилось у Горшка из меня сделать просто поэта. Я не мог. Ну, прет. Ну, не могу. Все. Это вот я хочу музыкой заниматься, да?
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Izved bulgrožus pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билишус-сервис».
4: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. В юго-восточной части страны облачность увеличится, местами пройдут дожди. Ветер северный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юго-востоке до плюс 9 градусов. В среду днем ожидается переменная облачность. И во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержится около плюс 10 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рок.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В первом квартале клиенты латвийских финансовых учреждений были обмануты более чем на 4 миллиона евро. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: За первые три месяца этого года мошенникам удалось выманить у клиентов латвийских финансовых учреждений, входящих в Ассоциацию финансовой отрасли, которые сами подтвердили платежи в общей сложности. 4 миллиона 156 тысяч евро свидетельствует опубликованная Ассоциацией информация. В первом квартале 2026 года было зафиксировано в общей сложности 1415 случаев мошенничества. В том числе за первые три месяца этого года зарегистрировано 637 случаев телефонного мошенничества на общую сумму 1 783 520 евро, 616 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 1 155 884 евро и 162 случая мошенничества другого рода на сумму 1 216 611 евро. В то же время за первые три месяца этого года было предотвращено 5613 случаев мошенничества. В 2025 В этом году у клиентов четырех крупнейших банков Латвии в результате 6667 случаев мошенничества было похищено в общей сложности 12 миллионов 220 тысяч евро, а предотвращено было 18 464 случая мошенничества на общую сумму 14 миллионов 31 тысячи евро. По сравнению с 2024 годом объем мошенничества сократился на 21,3%.
2: Про погоду.
1: Государственная полиция не располагает данными, указывающими на повышенные риски безопасности в Латвии 9 мая, когда в России отмечается День Победы. Однако правоохранительные органы сохраняют бдительность и в случае необходимости готовы предпринять соответствующие меры, заявил начальник госполиции Арманс Рукс. С приближением 9 мая правоохранительные органы и службы госбезопасности поддерживают регулярные контакты и планируют ресурсы для обеспечения общественного порядка. В этом году 9 мая выпадает на выходной, поэтому у людей будет больше времени проявить себя. Так что работа будет в любом случае, отметил начальник полиции. Рукс призвал людей помнить о том, в какое время мы живем. И напомнил, что празднование 9 мая часто связано с влиянием недружественных стран, а не с воспоминаниями и чествованием исторических событий.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море затянется.

0: мысли вслух. Дилера Вагапова. Группа Мураками.
1: Ой, случайности не случайны, потому что внутри бывает такое, что там, я не знаю, мы начинаем писать песню, и все идет в абсолютно не так, как хотелось. А потом мы понимаем, что все так и должно было быть на самом деле, чтобы она получилась именно такой.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» — дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразными программами. «Активистс» — это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо Латвия ЛВ.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. В юго-восточной части страны облачность увеличится, местами пройдут дожди. Ветер северный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юго-востоке до плюс 9 градусов. В среду днем ожидается переменная облачность. И во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержится около плюс 10 градусов.
4: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Ну что ж, пока погода хорошая, и если начальник не против, с работы можно улизнуть чуть пораньше и отправиться по делам или на природу. Но уже завтра синоптики обещают, что погода испортится, и в Латвию придет циклон с осадками. Так что сейчас условия для движения практически идеальные, если не считать многочисленные места дорожных и ремонтных работ. К примеру, водитель такси Александр Рязанов прислал текстовое сообщение. На улице Сатаклас, если ехать со стороны Валмерас перед перекрестком Скурбада, полоса в сторону центра закрыта для движения, собирается пробка в направлении Лачплеша. Что ж, спасибо Александру за инфо. Отмечу очень высокую активность участников акции «Пилоты Микс-Медиагруппы». Днем пришло около 2 десятков сообщений на самые разные темы. Причем всем, кто прислал, наша благодарность. Напомню, автомонитор – это хорошо, ну а ситуация глазами очевидца еще лучше. Так что ждем новые репортажи и сообщения на дорожные темы по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Если говорить об обстановке в целом, то загруженность дорог приближается к 6 баллам, более 40 заторов. Можно выделить Густава Земгалыгатва, где заторы с обеих сторон, а также Карля Ульманя перед Вени Базгатве в обоих направлениях. И притормаживает улица Круспилс в первую очередь в направлении Гранита со стороны моста Славу. Будьте внимательны, выбирайте оптимальные маршруты для движения. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

прочь от этой жизни, над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду на

тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В апреле средняя цена на топливо выросла на 8,7%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Средний уровень цен на топливо в Латвии в апреле этого года по сравнению с мартом вырос на 8,7%, сообщили в Центральном статистическом управлении. Статуправление отмечает, что в том числе цена на дизельное топливо увеличилась на 8,7%, в то время как цены на бензин выросли на 8,2%, а на автогаз на 11,6%. В свою очередь, в апреле этого года по сравнению с апрелем прошлого года средний уровень цен на топливо вырос на 28,1%. В течение года дизельное топливо подорожало на 34,9%. Цены на бензин выросли на 14,8%. Цена на автогаз увеличилась на 16,2%.
2: Про медицину.
1: Профсоюз медиков требует более четко определить корзину услуг медицинского страхования работников службы неотложной медицинской помощи и принципы ее оплаты. Во вторник правительство приняло изменения в регулировании оплачиваемой медпомощи. Согласно поправкам, медстрахование работникам службы неотложной медицинской помощи будет обеспечиваться на основании общего регулирования вознаграждения и социальных гарантий работников, а не на основании прежних особых правил. Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода считает, что фактическое влияние этих изменений на социальные гарантии сотрудников службы неотложной медицинской помощи оценено недостаточно. Профсоюз отмечает, что в настоящее время программа медстрахования для сотрудников службы включает широкий спектр услуг. Консультации врачей, лечебные манипуляции, процедуры, диагностирование, лабораторные исследования, стационарную помощь, амбулаторную реабилитацию, стоматологические услуги, вакцинацию и профилактические мероприятия, услуги оптики, от также неотложную медпомощь. Часть этих услуг оплачивается полностью. Некоторые частично на основании принципа доплаты со стороны самого пациента, например, на уровне 75%. По оценке профсоюза, сейчас же в нормативном регулировании не установлен минимальный объем покрытия медстрахования и перечень медуслуг. Поскольку содержание страхового полиса может меняться в зависимости от условий закупки и роста стоимости страхования, существует риск, что в будущем доступный сотрудникам объем медуслуг или уровень их оплаты может быть сокращен, отмечает профсоюз. Профсоюз считает, что в нормативных актах или пояснительной записке следует четко установить, что медстрахование для сотрудников службы должно включать как минимум консультации врачей, лечебные манипуляции и процедуры, диагностические и лабораторные исследования, стационарную помощь, амбулаторную реабилитацию, стоматологические услуги, вакцинацию и профилактические меры, услуги оптики, а также неотложную медпомощь. Также профсоюз требует обеспечить, чтобы объем оплаты этих услуг не был ниже нынешнего уровня покрытия. Аналогичную позицию занимает Латвийский профсоюз работников общественных услуг и транспорта, который считает, что продвижение проекта было недопустимо до тех пор, пока не был бы четко определен минимальный перечень услуг медстрахования и принципы их оплаты для сотрудников службы неотложной медицинской помощи, учитывая специфику их работы и повышенный профессиональный риск.

0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах пройдут дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Ну что ж, видимо, треком «Работа» группа «Алиса» намекает, время работать еще не прошло, когда за нас все будет делать веселый дядька по имени «Искусственный интеллект». Мы вернемся к новинкам из мира техники по ходу дела, но попозже. А прямо сейчас я желаю всем добра, бобра и позитива. Меня зовут Владимир Тин, и мы сразу же заглянем в рок-хронику. 5 мая 1891-го. В Нью-Йорке открыт ныне всемирно известный концертный зал Карнеги Холл. Почетным гостем был тогда приглашен Петр Ильич Чайковский. На эту тему есть популярный в музыкальных кругах анекдот. В Нью-Йорке к уличному музыканту подходит турист и спрашивает: «Не подскажешь, как попасть в Карнеги Холл?» «Только репетировать. Занимайся, чувак», — ответил ему местный шпилер. И вот на схожую тему, только не анекдот, а реальная дата. В этот день, 48 лет назад, в 1978-м, американский певец Боб Сигер вместе с группой «Серебряные пули» выпустил чрезвычайно успешный прорывный альбом «Stranger in Town». Сразу 4 трека, выпускавшиеся синглами, поднялись в топ-30, это как минимум. Среди них была классика Боба Сигера под незатейливым названием «Старый добрый рок-н-ролл». Он здесь. И прямо сейчас прозвучит на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Группа «Крима Турист», называется по сезону, с треком «Весна», напомнила всем о поре пробуждения и обновления, в том числе музыкального. Скоро услышим группы «Звери», «Dire Straits» и «Ночных снайперов». Ну а сейчас и несколько слов о дорожном движении в латвийской столице.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Среди призов, предоставленных Goodyear для участников акции «Пилоты микс-медиа-группы», комплект стеклоомывателей для любого времени года. В ассортименте летний, демисезонный и зимний варианты. Уникальный состав фирменных омывателей Goodyear обеспечивает превосходную моющую эффективность без обыденного мыла в составе и без присутствия ядовитого метанола. Приобретайте омыватели Goodyear, а лучшим и активным участникам акции «Пилоты микс-медиа-группы» шестого сезона мы их просто подарим. Сообщения с дорог принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. А мы напомним, что вместе со спонсором акции «Пилоты микс-медиа-группы» компании Goodyear с удовольствием вручим приз «Набор высококачественных омывателей» самому активному участнику недели. Подведение итогов состоится в это же время, в пятницу 8 мая. Пока же продолжаем принимать сообщения с дорог, в том числе и такие с юмористическим оттенком, как, например, получили от водителя-экспедитора Алексея Николаева.
2: Добрый день, дорожная информация. При въезде в Балтезерс дорожный радар закончил свою работу, но это не означает, что можно гнать и нарушать. Будьте внимательны. Всем хорошего вечера.
0: Прав Алексей, стоит радар или нет, соблюдать и не превышать – это, в общем, норма жизни любого водителя. Что касается общей ситуации, за минувшие полчаса она осложнилась, было 5 баллов, стало 7, пробки продолжают расти. Заторов уже около 60, обо всех не расскажем, однако выделим Густава Земгалагатва перед Бриева в обоих направлениях, также с обеих сторон тормозит Карля Ульмани перед Винибасгатве и улица Круспил со стороны моста Славу. Пока же о трафике на этом все. Меня зовут Владимир Тимофеев. Будьте внимательны и хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Хватит копить лайки, пора копить воспоминания. Помнишь свое лучшее лето? Без уведомлений, зато с настоящим драйвом, новыми друзьями и историями, которые остаются надолго. В «Активистс» приключения происходят в реальности. Новые друзья вместо аватарок, уверенность и самостоятельность, походы, костры и полная перезагрузка. «Активистс» – дневные круглосуточные лагеря для детей и подростков с опытной командой и разнообразными программами. «Активистс» – это дружба и воспоминания на годы вперед. Бронируй место на activists.lv. До встречи летом!
6: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 € Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
7: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
1: Радио Рокс.

0: красиво.
1: Вот как раз в районы кварталы направляется большинство автомобилистов, снявшихся с трудовых мест. При этом большинство в это время застревает в городских пробках. Это была группа «Звери», ну а вообще мы недооцениваем флору и фауну. А они, судя по всему, гораздо умнее, чем мы о них думаем. Вот, кстати, о птицах. Как выяснили американские ученые, попугаи легко запоминают имена людей, клички животных для общения с конкретными персоналиями. При этом, чтобы привлечь внимание, также обращались и к себе. По имени. Например, Кеша хороший. Ну и так далее. Так что, друзья, с ними нужно обходиться по-человечески, они явно того заслуживают. Мы же возвращаемся к захватывающему музону Радио Рокс. На очереди Леонард Коэн, группа «Стереозвук», из «Доп-щиз-дуб», после коммерции и погоды.
2: Это Рокс, детка. Радио Рокс. Реклама.
3: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополо Альфа и Акрополо Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополо Латвия ЛВ.
4: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
5: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
2: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. В юго-восточной части страны облачность увеличится, местами пройдут дожди. Ветер северный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юго-востоке до плюс 9 градусов. В среду днем ожидается переменная облачность. И во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержится около плюс 10 градусов.
2: Радио Рокс.

0: чем мы хотели стать немного ближе.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Леонард Коэн на Радио Рок с треком «Фьючер», то есть будущее, а ведь оно уже почти здесь, совсем рядом. Например, на днях в Нью-Йорке прошли первые полеты электрического аэротакси из центра Манхэттена в международный аэропорт Кеннеди. Если все пойдет как надо, такие рейсы могут стать обычным делом, причем по всему миру. Аэротакси напоминает такой огромный дрон, который вмещает 5 человек, включая пилота. Взлетает вертикально, как вертолет, ну а затем разворачивает пропеллеры и летит уже как маленький самолет. Что еще важно, электротакси долетело из Манхэттена до аэропорта в 12 раз быстрее, чем можно было бы добраться на машине. Ну вот такие пироги уже пекут, и от прогресса нам, похоже, не уйти. Но это пусть и в недалеком, но все же будущем. А у нас далее, прямо по курсу, группы «Пилот», «Аукцион» и «Князь» с треком «Дом манекенов». Через пару минут.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс. Реклама.
2: Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veids norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle. Yesterday.
1: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
3: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Адрижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Для повышения энергетической безопасности Латвии будет доступно более 36 миллионов евро. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Правительство во вторник поддержало разработанные Министерством климата и энергетики правила, которые предусматривают привлечение 36 миллионов 470 тысяч евро для повышения энергетической безопасности Латвии и содействия ее энергетической независимости. Общее доступное финансирование составит 36 миллионов 470 тысяч евро, в том числе финансирование Европейского фонда регионального развития 31 миллион евро, софинансирование из госбюджета Латвии 5 миллионов 470 тысяч евро. Проекты призваны укрепить безопасность, устойчивость и независимость системы энергоснабжения, а также предусматривают приобретение оборудования, необходимого для реагирования на кризисные ситуации. Поддержка запланирована и для укрепления критической инфраструктуры, увеличение мощности двух подстанций и приобретение мобильных подстанций и генераторов.
2: Про изменения.
1: С сегодняшнего дня направления пациентов на амбулаторные и стационарные услуги будут выдаваться преимущественно в электронном виде, так как завершился переходный период. В виде исключения бумажные направления будут выдаваться только в случаях сбоя в информационно-коммуникационных технологиях. По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в среднем ежедневно оформляется около 10 тысяч электронных направлений, а в месяц их число достигает примерно 300 тысяч, что составляет примерно 60% от оказанных по направлениям услуг. Ранее выданные бумажные направления по-прежнему можно использовать, однако для получения оплачиваемой государством услуги такое направление необходимо оцифровать, то есть вручную ввести в систему e-здоровья. Это можно сделать в регистратуре любого медучреждения, поясняет Латвийский центр цифрового здравоохранения. Все электронные направления пациентов хранятся на портале системы электронного здоровья. После аутентификации пациенты могут их найти в разделе «Электронные направления». При необходимости электронные направления также можно распечатать из этой системы. Латвийский центр цифрового здравоохранения поясняет, что после получения электронного направления пациенту необходимо записаться на прием по телефону, онлайн или лично и сообщить медучреждению о наличии такого направления. Установленный для новых электронных направлений срок 180 дней касается записи на услугу, а не на ее получение. При необходимости медработник может вручную изменить срок действия направления. В Латвии постепенно реализуют стратегию цифрового здравоохранения до 2029 года. В системе электронного здоровья сейчас бесплатно доступны результаты лабораторных исследований из 26 лабораторий, электронные рецепты, электронные листы нетрудоспособности, данные визуальной диагностики, выписки из больниц, подача заявки на европейскую карту медстрахования, а также возможность указать контактное лицо на случай проблем со здоровьем.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах пройдут дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. На море задержатся около плюс 10. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

городе еще не лето, но до него уже рукой подать. И об этом Ума Турман на Радио Рокс. Тем временем в разгаре вечерний экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин, всем позитива и добра. И вновь полистаем рок-хронику. Монстры рока сегодня отмечают хэппи-бёздей. Это в первую очередь Билл Уорд, ему стукнуло 78, легендарный барабанщик первого состава Black Sabbath. А также Стив Стивенс, урожденный Стивен Брюс Шнайдер, в первую очередь известен как гитарист группы Билли Айдола, играл у Майкла Джексона, записывался с Питером Крисом из Kiss, а также Винсом Нилом из Мотли Кру и музицировал много с кем еще. В общем, наш человек. По этому поводу сейчас послушаем один трек сочинения Чака Берри. Это рок-н-ролл на рождественскую тему «Беги, Рудольф, беги». Но, как обычно, Стив Стивенс вносит в этот трек свой неповторимый гитарный колорит.

0: Крупский сотоварищи, с треком «Я остаюсь». Вот и вы, друзья, оставайтесь на Радио Рокс, мы скоро продолжим. Нас уже поджидают «Мумий-тролль», «Аэросмит», «Чиж и компания», а также «Чайф» с треком «17 лет». И вся эта красота после выпуска «Автомонитора» на Радио Рокс.
1: «Автомонитор» на Радио Рокс.
0: Подводя итоги вечернего часа пик, отметим, что он еще не завершился, однако проходит по привычному сценарию для хорошей погоды. На максимуме 17.20 до 17.45 на мониторе зажглась восьмерка, а в городе появились красные и бордовые пробки. Если на Карля Урбаня или Густава Земгалы-Гатвы это ежевечерняя картина, то пробка на Яунцема-Гатвы со стороны проспекта Вестура – это непредвиденные обстоятельства. И все из-за ДТП. К сожалению, здесь без подробностей, но если вам в сторону старой Царниковской дороги или Яунцемса, будьте готовы здесь оставить около 20 минут, а то и поболее. В продолжении темы аварийности обратимся к сводке госполиции за минувшие праздничные выходные. С пятницы по понедельник включительно в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 181 ДТП, в среднем 45 за сутки. Пострадали 23 человека, в том числе 6 велосипедистов, самокатчик и 2 пешехода. Патрульные выписали аж 325 протоколов, в том числе 172 за превышение и 5 за агрессивное вождение. Нетрезвыми за рулем попались 14 водил, из них 5 в легкой степени отделались административкой, а 9 пошли по уголовной статье. 5 теперь нужно выплатить компенсационную стоимость автомобиля, а у 4 машины вообще конфискованы. Возвращаясь к трафику, добавлю, постепенно пробки и заторы отступают, 5 баллов уже вернулись на монитор, и скоро движение станет еще легче. Однако будьте внимательны и ничего не нарушайте, чтобы мы завтра снова встретились. Меня зовут Владимир Тин, всем хорошего вечера и безопасных дорог.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка на колесах горенки, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

если слушать, то Радио Рокс. I could stay awake just to

0: Мумий тролль с треком «Малыш». И, надеюсь, каждый из тех, кто слушает Радио Рокс, в курсе, что трек был написан Виктором Цоем, а вовсе не Ильей Лагутенко. Как могла бы подумать ваша подруга или жена, если они сейчас рядом с вами. У Цоя вообще много романтических легких песен, которые хорошо передают настоящие чувства. И вот «Малыша» Цой написал, когда разводился с матерью своего сына. И в этой композиции он как бы выразил чувства сразу к обоим. И к бывшей, и к своему сынишке. А Илья Лагутенко, сделав более легкую аранжировку, придал треку романтический флер. Это была история одной песни, а мы продолжаем в фирменных ритмах Радио Рокс. Очень скоро Король и Шут, Animal Jazz, а также Вячеслав Бутусов с треком «Эта музыка будет вечной».
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс. Реклама.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Большая весенняя распродажа Акросейл начинается только с 8 по 10 мая. Акрополе Альфа и Акрополе Рига. Не пропусти, тебе светят скидки до 70%. Акросейл — предложение от Макдональдс, Спортланд, Резерв и других. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Izved bulgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt bulgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti bulgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
6: Билебэм, билешуссерви.
7: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
1: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. В юго-восточной части страны облачность увеличится, местами пройдут дожди. Ветер северный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юго-востоке до плюс 9 градусов. В среду днем ожидается переменная облачность. И во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержится около плюс 10 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио «Рокс, король и шут». Ну а мы на этом, пожалуй, сегодня закруглимся, чтобы завтра весело и с огоньком продолжить вечерний экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива. А этот час запечатает группа «Секрет» и «Деф Леппард» прямо сейчас.
1: С вами Владимир Тин. «Рок жив». Радио «Рокс».

0: мысли вслух.
1: Алексей Горшенев, музыкант.
2: Суть счастья, она не конкретно временная. То есть, допустим, в 30 лет я должен быть счастлив, в 40 лет я должен быть счастлив. Это постоянная точка, то есть это константа. Счастье – это миг сегодняшний. Опа, еще один миг пошел, еще один миг. И я в каждом миге счастлив. Я нашел эту точку, и я на нее смотрю. Звезда смотрит на меня. Прерывать ее нельзя. Ты сразу же встанешь на круг. Мы сейчас сразу же сделать все не можем. В этом и заключается путь определенный. Идти нужно сначала в ад, потом в чистилище, потом в рай. Только когда ты находишься в сумрачном лесу.
1: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Reklāmā The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv. Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas.
1: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Билишус Сервис».
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
3: Radio Rocks. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. В юго-восточной части страны облачность увеличится, местами пройдут дожди. Ветер северный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юго-востоке до плюс 9 градусов. В среду днем ожидается переменная облачность. И во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержится около плюс 10 градусов.
5: Пойдем!

то, что дышит от имени тела. Это только тень на горячем песке у ленивого.

Радио «Рокс». 88.6 FM. Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио «Рокс».

0: слушай его каждый день, детка.
1: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал.

чуть левее наклон. Все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. В юго-восточной части страны облачность увеличится, местами пройдут дожди. Ветер северный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юго-востоке до плюс 9 градусов. В среду днем ожидается переменная облачность. И во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержится около плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины поглощает.

Радио Рокс. 88,6. Над Рижским заливом 21 час. Радио Рокс. Твое настоящее.

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

0: остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. В юго-восточной части страны облачность увеличится, местами пройдут дожди. Ветер северный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юго-востоке до плюс 9 градусов. В среду днем ожидается переменная облачность. И во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержится около плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. В юго-восточной части страны облачность увеличится, местами пройдут дожди. Ветер северный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. На юго-востоке до плюс 9 градусов. В среду днем ожидается переменная облачность. И во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах дожди. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха 10 до 15 градусов тепла. В Риге в среду небо постепенно затянется облаками, вечером ожидается дождь. Ветер северный и северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море задержится около плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, вечером начнутся дожди. Ветер северный и северо-восточный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10 градусов.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Два влюбленных панка, бог в ритмах фанка, пляшут на таганке, пофиг на других, чувства на...

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, вечером начнутся дожди. Ветер северный и северо-восточный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10 градусов.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 2 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с юга страны, во многих местах ожидаются дожди. При слабом или умеренном северо-восточном ветре температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, в течение дня облачность увеличится, вечером начнутся дожди. Ветер северный и северо-восточный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов, на море будут колебаться около плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 3 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.